0: Почетный день.
1: Ну а если позволите, я напомню вам рецепт невероятного дня. Первое. Вам понадобится лучшая радиостанция страны. Советую взять авторадио. И второе. Приправьте это все своим участием в нашей суперигре «Много денег», в которой мы разыгрываем в этот раз просто невероятные призы. Во-первых, это деньги, а именно 5 миллионов рублей. Их мы разыгрываем по частям. А также мы решили исполнить 5 любых ваших желаний. Хотите отправиться в круиз? Пожалуйста. Прыгнуть с парашютом? Легко. А может, вы мечтаете спеть в дуэте с любимой звездой? Для авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

А нам так сильно нравится наша игра «Много денег», что мы просто не можем не напомнить вам о том, что в нашем эфире проходит 13-й сезон этого замечательного путешествия, в котором мы подготовили для вас воистину волшебные призы. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, ну а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот хотите автомобиль? Пожалуйста. Погасить кредит? Легко. А может вам построить дачу? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Поэтому торопитесь, переходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн авторадио,

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Вот под такие энергичные мотивы, позвольте, я пожелаю вам, друзья, не менее энергичной трудовой недели. Пусть она у вас пройдет исключительно со знаком плюс. Пусть вас похвалят на работе. Знаю, что вы подумали. Ну, а вдруг, как говорится. Ну и в целом, друзья, пусть у вас все будет хорошо. Ну, а чтобы хоть немного это гарантировать, советую вам регулярно слушать Авторадио, ведь наша волна как минимум поднимет ваше настроение в сложную минуту. Меня зовут Марат Волошин. Добра вам, дорогие. И помните, все будет хорошо. Я узнавал.

0: right. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
8: Взять в оборот.
9: Все просчитать.
8: Первыми бить.
9: Пленных не брать.
10: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
11: Авторадио и Муз-ТВ

0: начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
12: Акция действует до конца мая.

0: Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО Платежный центр ООО. Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Владимир Путин обратился к жителям Китая перед визитом в Пекин. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин выступил с видеообращением накануне своего визита в Китай. Он заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Российский лидер назвал Си Цзиньпина давним другом и подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Отдельно президент отметил, что товарооборот превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Также Путин напомнил о безвизовом режиме, который помогает развитию туризма и деловых обменов. Он добавил, что в России глубоко уважают историю и культуру Китая и смотрят в будущее с уверенностью. Страны продолжают крупные совместные проекты в политике, экономике и обороне. Слова президента приводит ТАСС. Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Президента будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
0: Про инициативы.
2: В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежью считаются люди до 35 лет. Более того, звучит предложение поднять эту планку до 40 и даже до 45. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи. Об этом пишет «Комсомольская правда». Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что с биологической точки зрения молодыми сегодня можно считать людей до 40. Современный человек стареет медленнее и дольше сохраняет активность. Однако демографы призывают не путать физическое здоровье с демографией. Создание семьи в более раннем возрасте остается важной государственной задачей.
0: Про мошенников.
2: МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. Обращение направила общественная потребительская инициатива, сообщает газета «Известия». В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малина-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Под видом чуда саженцев людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажи таких семян нарушают сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с государственным реестром селекционных достижений. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: ребят. Ну что, вторник, 19 мая. За окном солнце уже вовсю намекает, как бы, что скоро лето. И правда, погода такая, что хочется бросить дела, закрыть ноутбук, возможно, если кто-то его уже открыл. Написать заявление на отпуск.
1: Да. Не делайте совсем резких движений просто.
0: И куда-нибудь в сторону пляжа. Но реальность такова, что вся страна сейчас 7.05 в Москве дисциплинированно собирается или уже движется в сторону работы. Кто-то за рулем, кто-то в метро, кто-то уже варит кофе или делает вид, что очень занят. Ладно, деваться все равно некуда. Будем просыпаться вместе. Мы уже в студии Авторадио, радиостанция номер один в России. Начинает свою работу драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Доброе утро.

0: Точно. Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Полина Гагарина отметилась в эфире Авторадио. Доброе утро всем, кто вместе с нами встречает это утро очередное. Это драйв-шоу «Поехали». Сразу переходим к тяжелой артиллерии. Ребята, 7.08 прямо сейчас. Включаем наш драйв-чат, рубрику, где мы обсуждаем то, чего у каждого взрослого человека реально накипело. Но я думаю, что в день сегодняшний точно после озвученного вопроса. Сегодня будем вскрывать бытовые нарывы и найдем самую ненавистную домашнюю обязанность страны. Появилась некая статистика, которую мы любезно озвучим, пожалуйста.
1: Конечно, там, причем опрашивали отдельно мужчин, отдельно женщин, я дам среднюю температуру по больнице. Значит, первое место безоговорочно отложу на потом. Начну с конца. Значит, беспорядок в доме — это наименее такое популярное. Снимать и вешать шторы на маленькие крючки — это тоже считается не самым главным. Мытье холодильника, разбирание белья, мытье сантехники, стирка, мытье посуды — это все вот ниже уровня вот этого. На втором месте находится уборка по дому в целом, просто убираться. И на первом месте, как ты думаешь, что вот вроде бы все перечислил?
0: Мыть посуду было?
1: Мыть посуду, да.
0: Готовить, может быть?
1: Нет.
0: Пылесосить?
1: Не поверишь. И для меня это
0: мыть
1: вообще не проблема.
0: Мыть окна?
1: Нет.
0: Унитаз? Сейчас перечисляю свой список.
1: На сегодня. До эфира.
0: Да. Я просто утром успеваю. Я еще клининг-компанию.
1: Короче, даю ответ. Глажка белья. Почему-то. Причем это и у мужчин, и у женщин попало в топ-3. И в результате номер один по общему рейтингу.
0: Тут я согласен. Я не умею рубашки гладить.
1: Серьезно?
0: Ну, прям не умею. Я, если с одной стороны сделаю хорошо, с другой стороны все как будто вот валялось. Перекладываю на другую. Становится наоборот. Даже приобрел
1: генератор.
0: Генератор, это отпариватель.
1: Вертикальный.
0: Да, да какой угодно. И маленький есть, и большой. Ничего не помогает. Вот
1: все равно.
0: Ну, не дано оно мне.
1: Вот нужен мастер-класс.
0: Да, поэтому, ребят, давайте на чистоту. Какое одно дело по дому вас больше всего вот раздражает на свете? Опять же, бесконечная глажка пододеяльников, может быть, мытье жирных сковородок, чистка картошки. Кстати, да, это тоже есть. Но вдруг. А чего вас буквально трясет? Пишите прямо сейчас. Давайте. Выплесните эту боль. Ну, а по номеру, конечно же, 915-459-2020 мы это все получим и прочтем. А лучшее сообщение сегодня еще и получит 2 билета на концерт Леонида Агутина, который случится летом, да, на большой площадочке.
1: 18 июля.
0: Туда мы вас и пригласим. Ну а пока давайте посмотрим, что в ближайшем.

0: планах. Мы, значит, естественно, готовы поделиться с вами интересными новостями, послушать отличную музыку. У нас, кстати, она уже заряжена.
1: Это программа минимум, я бы сказал. Причем такая, что даже если ваш будильник не смог ваше сознание привести в тонус, эта композиция точно справится.
0: Ну, разумеется, мы плохих и не держим. Помимо этого, попробуем с вами позавтракать потрясающими вкусными ягодками. А вот как их выбрать прежде? К нам заглянет Владислав Яблонский, наш шеф-повар. И, конечно, разберем гардероб.
1: Не в смысле вынесем оттуда лишнее, а в целом.
0: А может быть, как раз и вынесем лишнее. Тренды лета нам тоже сегодня представит шеф-стилист модного приговора.
1: Ну, это уровень, это уровень.
0: Вера Маркина. Так что, ребята, прежде чем выходить на работу, сделайте свой авторадиоприемник громче. Возможно, как раз те самые брючки давно не видел свет. И вы будете самым модным. Поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
6: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
8: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
9: Акция действует до конца мая.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: Мясной гурман.
15: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.

0: Лайф-шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» к нам в студию. Смотрите, закатился спелый наливной абрикос. Или кто он, персик? Влад Яблонский. Кстати, сегодня мы будем с ним разговаривать про ягодки. Как правильно выбрать? А персик — это не ягодка, да?
2: Это фрукт. И фрукты тоже мы будем выбирать.
1: Да, тоже?
2: Да.
0: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Ты спец в этом? Привет.
3: Да, друзья, мне часто приходится ходить по нашим рынкам и...
1: Завидую, ты все пробуешь там.
3: Буквально пару дней назад я был на рынке и пообщался с продавцами, и я понял, что это действительно очень актуальная тема. Есть некоторые лайфхаки, на которые стоит обратить внимание. Когда покупаете клубнику на рынке, и вам предлагают ее помыть в стаканчике, помните, что в стаканчике сахарная водичка, и клубничка вам будет гораздо слаще казаться, чем когда вы придете домой. Вот, потому что это прям классика находится.
1: Окей, с клубникой разобрались, значит, сахарная вода.
2: Ага. Интересный да. лайфхак.
1: Да, для меня да. открытие. Что еще?
3: Далее. Естественно, лучше всегда, приходя на рынок, брать пакет и самим накладывать то, что вам нравится.
2: Они что... разрешают, кстати, некоторые. Они из-под полы там достают.
3: Вот.
2: Гниль.
3: Вот. Надо, значит, уходить к соседу и говорить, что я там себе выберу то, что мне понадобится. А чаще всего любой продавец вас отговорит от этого и даст вам пакет и пойдет на все ваши условия. Далее. Есть определенные вещи, на которые стоит обращать внимание. Например, вот шампиньоны, да? Всегда выбираем белые, красивые, твердые, и чтобы обязательно, вот, когда вы смотрите под шляпку, чтобы там коричневого не было.
1: Слушай, ну они же бывают еще и сами по себе коричневого цвета. Не, два
3: это
1: вида
3: королевские шампиньоны, но при этом под шляпкой, если у них там закрытое пространство,
1: всегда
3: значит, они свеженькие. А если шампиньоны полежат 3-4 дня, у них вот эта шляпка снизу, она начинает обрываться, и вы видите там темное вот это.
1: А она сразу не должна быть черная?
3: Нет, не должна. Это перезревшие уже грибы. Ага. И, кстати, чем моложе грибы шампиньоны, тем более нейтральный у них вкус. А если вам все-таки нужен более грибной вкус, тогда берем чуть более взрослые грибы, чуть побольше. Значит, то, что касается тыквы. Я понимаю, что сейчас еще не сезон, но мы можем к нему подготовиться, да? Тыкву всегда выбираем. Большая тыква, она будет с большими волокнами всегда. Выбираем по звуку так же, как арбузы. То есть постучали, если звук слышите, звонки.
1: Ну-ка, можно значит... демонстрацию звука арбуза? Похоже. Спасибо. Вот.
3: Значит, маленькие тыквы чаще всего берут для запекания. Большие тыквы лучше идут на суп. Ну, а после того, как вы пришли с рынка с продуктами, конечно же, вам важно проверить, нет ли там каких-нибудь паразитов, червячков. А также есть очень хороший способ, как избавиться от лишних нитратов.
1: Как?
3: Итак, нитраты отлично растворяются в воде. Любую зелень замачиваем на 15 минут в воде. Добавляем столовую ложку уксуса на литр воды и замачиваем. Уксус обеззараживает все. То же самое касается ягод, но не передерживайте клубнику. Если долго подержите ее в воде, она будет очень быстро портиться. И, конечно же, если вы помыли ягоду, то скорость ее поедания должна быть ускорена.
2: Ну, то есть
3: что...
2: срок хранения сокращается.
3: Да, 2-3 часа. Если вы не доели, обязательно ставим в холодильник. В холодильник немного процессы затормаживаются.
2: Ягодка, вет и фруктолюб. Наш любимый шеф-повар ресторан «Необыкновенный» Влад Яблонский. Спасибо тебе большое за все твои лайфхаки. Пойдем тестить.
3: Спасибо вам, друзья, за приглашение. Хорошего дня.
0: Поехали!

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-69-37.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Авторадио.

0: Итак, дамы и господа, всем доброе утро, кто к нам только подключился. Вы, кстати, вовремя, потому что сегодня мы продолжаем обсуждать тему, связанную с бытовыми обязанностями. Какая вас больше всего бесит на свете? От чего вас буквально трясет? От бесконечной глажки пододеяльников, может быть, чистки картошки, уборки, выноса мусора. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Давайте прочтем парочку самых интересных.
1: Драйв-чат. Поехали!
0: Итак, продолжаем искать самую ненавистную домашнюю обязанность страны. И, судя по первым сообщениям, утюг — это главный враг человечества.
2: То есть совпадает статистика.
0: Да, но он еще немножечко конкурирует с тем, чтобы мыть посуду. Вот, а глажка постельного белья и стрелок на брюках — это, конечно, изощренная пытка. А вот мыть посуду со времен детства еще у многих тоже как-то вызывает негатив и, ну, прям триггерит и напрягает абсолютно каждую вторую девчонку и парня в том числе.
2: Ну вот тут парень как раз пишет, Денис говорит, бесит буквально до истерики мыть посуду. Прям вот с детства это не перевариваю занятие. В очередной раз девушка попросила помыть ее, я сказал ок, вышел на балкон, открыл интернет, заказал посудомойку с установкой сразу, чтобы и тут тоже не заморачиваться. Все, господа, вопрос решен, больше посуду не мою. Из Москвы сообщение.
0: Денис, да. С мытьем посуды разобралась 2 года назад, пишет Надежда, купил тоже посудомойку. Теперь надо победить предрассудки мужа и купить вертикальный моющий пылесос. Кстати, если что, Надежда, пишите, подскажу фирму.
2: Ну, у нас, да, у нас тут коллеги уже многие по рекомендации уже приобрели, вроде ничего.
0: Шикарная просто история. Прям, знаешь, вот берешь и видишь, как остается след идеальной чистоты.
2: Никаких тряпок.
0: Да, мне очень нравится. Прям самая лучшая покупка, мне кажется, в прошлом сезоне. Так, парни, пишет нам Алексей, в детстве до истерики не любил подметать двор. Те же чувства испытываю при заправке одеяла в пододеяльник. Вот. Но это не так часто делается, но раздражает.
2: Но белье, да,
0: посуду гладить, мне кажется, это люди делают чаще. Так, доброе утро. Раздражает доделывать всякую мелочевку после ремонта. Это Олег написал. Ну, возможно, это в связи с тем, что профессия связана. Не каждый день что-то приходится делать по дому-то, да, прибивать и что-то там менять.
2: Смотря какой дом. Если дом большой, то, мне кажется, каждый день.
0: Что еще? Больше всего не люблю снимать, потом вешать обратно шторы. Руки отваливаю. Еще и мыть и убирать сезонную обувь. Это все намыть, насушить, воском покрыть, обратно в коробке убрать. Писала нам девушка, правда, без подписи. Ярославская Аня. Вот, нашел я подпись.
2: Юля пишет, не люблю гладить, особенно рубашки, брюки со стрелками, это как раз твоя тема. Пыль вытирать тоже, кстати, не люблю. Раньше не любила мыть посуду, но сейчас моет в основном муж. Завела себе муж, а не посудомойку. Вот, так что я в выходные там иногда и то как-то по настроению.
0: Давайте, ребят, включайтесь, пишите еще. Ищем, напомню, самую такую одну домашнюю обязанность, которая раздражает вас. Пока что в лидерах у нас, опять же, да, утюг, который многие вроде бы им владеют, но не хотят.
2: Может быть, не в том, не на том уровне, да.
0: Да, и мыть посуду. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Впереди же мы откроем, еще раз повторюсь, гардероб и выберем самое интересное, что у вас там есть. Поэтому включайте. Пока на работу не выбегайте, в лес она не убежит, подождет, нормально. Тренды лета обсудим вместе с Верой Маркиной, шеф-стилистом модного приговора, через пару минут.
1: Драйв-шоу! Поехали!

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
8: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
10: Акция действует до конца мая.
11: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
12: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
13: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция действует до конца месяца.
15: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
16: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
17: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
18: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
19: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
20: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Самое время выкатить из шкафчика, ну, как мне кажется, тяжелую артиллерию. Ведь лето близко, а тренды меняются быстрее, чем цены на бензин. И раскладывать моду. Сегодня по полочкам будет тот человек, который официально вынес приговор сотням просто безвкусных гардеробов страны. Приветствуйте, леди и джентльмены.
1: Шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
2: Новый я. Поехали.
0: Вер, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Рассказывай, что мы будем носить в этом сезоне, чтобы выглядеть на все сто, и какие вещи пора отправить уже на дачу?
3: С дачи чуть-чуть попозже. Сначала, что будем носить? Впервые, наверное, за много-много лет лето будет по-настоящему разноцветным. Потому что мы привыкли к бежевому, на бежевом.
0: Нюдовым цветам.
3: К нюдовым цветам. Mm-hmm. Серый, хаки, бежевые, такие очень спокойные оттенки. В этом году оторвемся. Желтый, зеленый, лазурные оттенки, бирюзовый и в мужской, и в женской моде.
0: Лососевый.
3: Лососевый, норвежский лосось.
1: Лососевый.
0: Так и был надежда. Да, я посмотрел, пошел поел. Так, и все это прям нормально, это всем идет, и не скажут, что о, тебе 45, куда ты натянул-то?
3: Куда ты лосося натянул?
0: Ну, типа, да.
3: Сказать могут, но по неопытности главное знать, с чем. Вот эти модные яркие цвета мы будем сочетать все-таки с тем, что мы уже успели купить прошлые сезоны. Это тот же серый, молочный, бежевый. То есть у нас будет один цветной акцент, но для тех, кто только начинает знакомиться с ярким цветом в своем гардеробе. Для всех остальных можно уже посмелее. Но, конечно, пока не надо шокировать окружающих, и потихоньку будем внедрять цвета. Можно начать с аксессуарной группы. Это и обувь, может быть. Особенно
0: обувь
3: тем...
0: тоже аксессуар считается?
3: Сумки, обувь, аксессуары первой группы. А уже все, что помельче, это аксессуары второй группы.
0: Окей. С цветом мы разобрались, да? Чем ярче, тем лучше. Но, может быть, что-то появилось новое. Ты вот сейчас даже присутствуешь. Смотри, у тебя олимпийка. Юбка, да. Но при всем при этом олимпийка. То есть это тоже тренд получается.
3: Спортивный тренд просто основополагающий. Но когда мы полностью спортивным, вот по нашей старой русской памяти, как будто мы, ну, не на моде, не на стиле, а больше в спортзал идем. Сейчас мы немножко разбавим. Вот такие ретро-олимпийки на тему конца 90-х, начала 2000-х мы носим с какими-то более простыми вещами. У девушек это платье, юбки, более расслабленные шелковые брюки. У парней это тоже брюки, не только джинсы, не только спортивный низ. Это может быть более городской.
1: Можно ли сосчитать спортивный стиль вот этот с неспортивной фигурой?
0: Да! Вопрос нужно. Из зала, первый ряд.
1: Который занимает и второй.
0: Да,
1: будьте любезны. Соседние кресла.
0: Для нас, вот, стандартных мужиков.
3: Для стандартных мужиков хороший на самом деле тренд, потому что он дает верхний слой. Вот эти ретро-олимпийки, спортивные какие-то элементы можно надеть на футболку, на майку. И главное не снимать, если на майку. Тут важно помнить, что этот слой будет неделим от комплекта. И тогда в расстегнутом виде это создает вертикаль и стройнит фигуру. Кстати, очень полезный лайфхак.
0: А вот если про цвета, ты говоришь, яркие, какой стройнит?
3: Яркие цвета вообще не стройнят.
0: А, спасибо.
3: Давайте забудем.
0: Так что вдруг...
3: будет стройнить, если этот яркий сочетается с каким-то контрастным цветом. Mm-hmm. Ну, допустим, внутри черная футболка, сверху лососевый олимпийка.
0: Короче, ребята, в этом сезоне делаем акцент на ярких цветах в гардеробе. Я думаю, у каждого, возможно, где-то завалялась эта маечка.
1: Ну,
0: у меня есть и черничный, там, и зеленый. Уверен, что и у вас есть.
3: Можно их вместе надеть? Черничный, зеленый.
0: Я не настолько пока смел.
3: Хорошо, поговорим потом.
1: У нас в студии была шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина. Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская мировая система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная тема к этому часу. Вирусолог прокомментировал ситуацию в мире с вирусом Эбола. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Ситуация с лихорадкой Эбола в мире остается очень серьезной. Такое заявление сделал в интервью ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что новая вспышка подтверждает цикличность инфекции. Во время прошлой эпидемии болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек. Летальность составила 41%. Заносы вируса фиксировались в США, Великобритании, Испании и Италии, а также в Мали. Академик подчеркнул, что инфекция легко передается от человека к человеку. Чтобы уберечься, нужно соблюдать гигиену, избегать контактов с больными животными и людьми, а также не ездить в страны, где есть заболевшие. Российские специалисты уже принимают все меры для защиты населения.
0: Про туризм.
2: Летом этого года прямыми рейсами из России можно будет улететь в 32 страны. Это на четверть меньше, чем было зимой. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России, пишет РИА Новости. В зимнем расписании маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. К лету часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также конфликта на Ближнем Востоке. Среди доступных стран – Турция, Египет, Таиланд, Китай, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и наши ближние соседи. Рейсов на Кубу и в Венесуэлу нет. Также исчезли перелеты в Кувейт и Бахрейн. С 13 мая прекратились полеты на Сейшелы. При этом эксперты не ждут массового отказа от зарубежных поездок. Международный пассажиропоток за 4 месяца вырос почти на 9%. Спрос сосредоточился на самых популярных направлениях.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Такую идею выдвинули депутаты в рамках новой системы поддержки учащихся и педагогов. Об этом сообщает RT. Речь идет не только об отдыхе для школьников, но и о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма – 5000 рублей. Сейчас в стране уже действуют выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей российских олимпиад. Однако золотые медалисты пока остаются без финансового поощрения. Авторы инициативы уверены, что новая система поддержки повысит мотивацию детей и укрепит престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить в ближайшее время.
0: Про каникулы.
2: Летние каникулы для школьников не выпускных классов начнутся 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Его слова приводит ТАСС. Такое решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9 и 11 классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после учебного дня. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 86 тысяч рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Дамы и господа, вы по-прежнему на волнах Авторадио, радиостанции номер один в России. Драйв-шоу «Поехали» продолжает свое вещание. И прямо сейчас наступит тот момент игры, который ждет вся страна. Наша легендарная суперигра «Много денег» на Авторадио. Ну-ка, ну-ка, просто невероятно солидный куш 43 тысячи рублей. Об этом надо кричать, мне кажется, во все рупоры нашей страны. Кто-то из вас заберет эти деньги прямо сейчас, если вместо скучных гудков поменяет их на гимн Авторадио.
4: Тем более, что партнер игры готов удвоить даже такую большую сумму. То есть можно забрать буквально через одну песню 86 тысяч рублей. И вы, кстати, успеете вступить в игру на сайте Авторадио.ру.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А он действительно счастливый. 13-й сезон вовсю шагает по стране. И сегодня банк просто колоссально отличный. Крупный, я бы сказал. 43 тысячи рублей. Сумма серьезная. Просто достаточно хорошие деньги, которые можно потратить на что-то реально приятное. Не знаю, ноутбук, пару билетов на море, диван, кондиционер.
2: С установкой.
1: Ну, не знаю, вам решать. Главное, эти деньги у нас забрать. А я напомню, что в этом сезоне с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». 5 миллионов рублей призовой фонд и 5 заветных желаний. Одно уже мы исполнили, а именно закрыли кредит на автомобиле. Вот-вот-вот скоро случится второй суперфинал. Поэтому, ребята, не теряйте время. Вступайте в игру. Это же всего-то одна минута и проще простого.
2: Зашли на сайт Авторадио.ру, ввели свой номер телефона, установили в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, коротенечко описали свою мечту, и все, дальше слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все достаточно просто. Ну а теперь по механике того, что мы будем делать с вами. Останавливаем нашу радиорулетку, слышим гимн вместо гудков. 3000 рублей ваши. Называйте песню, которая только что играла перед игровым эпизодом, забирайте все 43 тысячи рублей. Ну а Озонбанк, к тому же, эту сумму еще и удвоит, и будет 86 тысяч. Кто откажется от 86 тысяч? Да нет таких! Поэтому давайте переходить сразу к делу. Останавливаем радиорулетку.
2: Она выбрала номер, который заканчивается на 3030. Принадлежит он тезке. Денис его зовут. Mm-hmm. Ненецкий автономный округ. Говорит, что мечтаю об автомобиле Kia K5 с панорамной крышей. Oh. И в скобочках очень важно, чтобы с панорамной крышей. Oh. Давайте позвоним. Набрали номер 3030, последние 4 цифры. 922 это префикс. Ну и теперь хотелось бы услышать гимн Авторадио. Это необходимые условия, чтобы мы потом уже могли дождаться ответа Дениса и с ним пообщаться. Гимн есть, все.
1: Это мы, получается, сейчас в Салехард будем звонить.
2: Доброе утро, алло. Денис, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег», тут ваш тезка Денис Курочкин и я, Иван Броневой, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Денис.
3: Здрасте, блин, а я, прикиньте, вас не слушал.
1: Да подожди, мы не успели даже про твою мечту пообщаться, ты взял просто, знаешь, и даже шансы нам не дал.
2: Ну интригу-то, ну потяни, ну сохрани, ну ты ж мужчин понимающий.
1: Ну зато он любит дело, понимаешь, а не пустые диалоги. Но все же, Денис, мы хотим узнать, о каком автомобиле конкретно К5 Kia ты мечтаешь. Это что за комплектация, где есть панорамная крыша? Я таких не встречал.
2: Есть, есть.
1: Есть такая?
2: Есть, ну просто жирная.
3: Есть, конечно, есть, это полный фарш, который есть. Полный
1: фарш на коже, да? Двухлитровый или сколько он там? 2.5 литра?
3: Не-не-не-не-не, да, 2.5.
1: 2.5. Достойной любви, Kia K5, мать, 2.5. Ну, там про другую машину было, но...
2: Но это тоже норм.
1: Да,

0: Слушай, Денис, ну это была такая, тебе скажу, репетиция от того, что может...
1: Давайте я угадаю сейчас.
0: А не надо угадывать. Нельзя, Денис.
2: Ну, в правилах предусмотрено.
0: По-честному. Надеюсь, ты с ними ознакомлен. Но репетиция у нас состоялась. Вот теперь смотри, 4 июня... Июня, правильно, уже скоро. 4 июня, остается-то не так много времени, возможно, наша радиорулетка выберет твой номер вновь, понимаешь? И в этот раз уже нужно будет точно назвать и песню, и уже громко поаплодировать самому себе, потому что, возможно, именно твоя мечта станет реальностью, и опять будет припаркована у твоего подъезда. Вот, поэтому будь добр, в следующий раз, давай, репетиция прошла, потом уже будет генеральный прогон. Что касается сегодняшнего выигрыша, 3000 рублей твои, потому что гимн установлен, мы всей страной слышали, но ты сам честно признался, что в данный момент был занят другими делами, поэтому на этом как бы все.
2: Но, казалось бы.
0: Но нет, и даже здесь твой день будет намного лучше.
2: Намного, потому что наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он уже составляет не 3, а 6 тысяч рублей. Уже очень скоро, Денис, ты получишь эти деньги на свою карту «Озонбанка». Мы тебя с этим поздравляем.
0: Когда говоришь «Денис, скоро ты получишь деньги», я так рад.
2: Триггерит, да, тебя? Ну, в смысле, приятно отзывается в душе.
0: Редко Дениса встречаю. Есть, ну, кто? Я, да, Клявер.
2: А и только... оба талантливые, черт возьми.
0: Здесь только я бы не отказался. Так, ну что, поздравляем Денчика с таким приятным началом дня. Ну, а всем остальным напоминаем о том, что, ребята, есть возможность у каждого из вас стать не только обладателями крупных сумм, как сегодня, да, но еще и реализовать свою мечту. Так что заходите на сайт Авторадио.ру и вступайте в игру.
2: Я напомню, что под самый Новый год нас с вами ждет дополнительный 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Что же касается денег в банке, то их стало больше. Было 43, а теперь уже 45 тысяч.
0: И эту сумму мы разыграем в следующем эпизоде. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Отделы «Традиции Севером» порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. «Традиции Севером», ТЦ «Аксон», первый этаж, Кремлевская площадь, туристический центр, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
5: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
14: Автолюбители и путешественники. На АЗС «ЮВЛ». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «ЮВЛ». Клубова, 53.
15: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
16: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
17: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
18: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
19: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская, 9, и Фрезеновская, 10.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
22: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: реклама на Авторадио.
2: 70-72-82.
8: Музыка

0: на радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: В эфире, дамы и господа, драйв-шоу «Поехали». По-прежнему мы вещаем в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Ну, собственно, вы уже поняли, что прямо сейчас у нас продолжается общение с участниками нашей большой, грандиозной дискотеки «Авторадио», которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Прятать свои эмоции там точно не придется. Там более 30 тысяч человек будут хором подпевать лучшие треки нашей страны. И сегодня мы решили без лишних слов представить и набрать человека, по чьи хиты мы точно грустили, под которые мы отрывались, танцевали, и все это она.
2: Певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Привет, Авторадио.
1: Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, подпевать Булановой за рулем, это уже официально разрешено и полезно для здоровья?
3: Это мало того, это рекомендовано. Для того, чтобы день начался удачно и прошел крайне-крайне идеально.
1: Супер. Мы готовимся к стадионной большой дискотеке. Вот у меня вопрос. Так как вы трендсеттер, Татьяна, и мы весь год танцевали под песни и повторяли движение, будет ли в этом году, возможно, какая-то новая фишка, чтобы мы всем стадионом сразу все сняли и сразу были первыми и попробовали задать тренды?
3: Вы знаете, честно признаюсь, мне вообще никогда не было каких-то там специальных продюсеров, которые специально что-то придумывают, какие-то фишки, какие-то, не знаю, там, уловки, что-то еще. Как, кстати, в прошлом году было случайно это все получилось, там, но, в принципе, у нас очень профессиональные сейчас девочки-танцоры, которые, наверное, вот такого вот, не скажу безобразия, но такого вот странного таких танцев
2: баловства
3: не будет. Баловства. Баловства, да. Потому что они очень действительно профессиональные и стараются, и, в общем, относятся очень ответственно к своей работе. Но что-то, возможно, будет другое. Посмотрим.
1: Но мы очень ждем. Я вооружусь сразу 5 пауэрбанками, 10 камерами, чтобы быть первым. Очень хочется.
3: Слушай, там помимо меня еще будет много участников, поэтому, возможно, кто-то выдаст какую-то фишку интересную и смешную.
1: Татьяна, вот когда ваши песни только записываются в студии, вы тестируете их в машине, вот честно, на наличие баса, на наличие открытия окон, чтобы прям мощно ехать, обгонять по шоссе, или вот прям такое, вот эта песня пойдет, да, по трассе Москва-Краснодар.
3: Вы знаете, раньше такое было, мой продюсер Коля Тагрин, он, у него очень стояла в машине шикарная система, такая акустическая, и он реально, вот песня «Мой сон», например, он тестировал в машине, он брал, и не что, кассеты, что там было тогда еще, из студии спускался в машину и прям реально тестировал, прослушивал, если в машине звучит хорошо, то будет хорошо звучать. И как показала практика, он не ошибся. А так вообще в машине, я когда еду с своим мужем, он ходит в Петербург, он живет в Москве, и мы частенько с ним на машине туда-сюда гоняем. И когда не ловит радиостанция, то мы слушаем песни какие-то, в том числе и мои, потому что ему нравится мое творчество. Хотя я
2: было бы странно, если бы нет. Был бы мужем.
3: Ну, знаете, всякое бывало в моей жизни.
1: Супер, Татьяна, ну нам остается только попросить вас об одном.
2: Пригласите, пожалуйста, всех наших слушателей, которые действительно любят ваше творчество, на ВТБ-арену, на этот роскошный, огромный стадион 4 июля, на нашу большую дискотеку «Авторадио».
3: Конечно, приходите все 4 июля в Москве, ВТБ-арена. Огромная, большая супердискотека «Авторадио». Я знаю, что это будет грандиозно, это будет классно. Там будет много артистов, не только я. Я сама кого-то буду выходить за кулисы или там за сцену и слушать, и смотреть, потому что действительно будут одни легенды. Будет здорово. Приходите.
1: Обязательно. Татьяна, спасибо вам большое. Ждем встреч 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, Татьяна Буланова была с нами на связи.
2: Ну а сейчас у вас есть уникальная возможность оказаться на стадионе, на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля на лучших местах. Заходите в группу «Авторадио» ВКонтакте и напишите, какая, по вашему мнению, песня будет исполнена на стадионе 4 июля на большой дискотеке «Авторадио» Татьяной Булановой.
1: Да, напишите свой вариант. Возможно, именно вам улыбнет сегодня удача. Вперед, действуйте.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей, с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
18: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ох, сейчас попадает этот трек где-нибудь на даче отдыхать. Ягода-малинка. Может быть, даже, знаешь, еще и прикусочку.
2: А ты видел, сколько стоит сейчас ягода-малинки?
1: Видел. Вчера покупал клубник только 780 рублей.
2: Но тут просто публикуют фотографии, что ягоды-малинки вот эти вот доходят местами до 4000 рублей. Я не знаю, откуда такие цены, но вот тут прям есть.
1: Свою дождусь.
2: 4000 малинка. Лоточек. Ну, не знаю, сколько там, килограмм, может, больше в Москве.
1: Перестань ходить в алфавит вкусов. Сходи на рынок. Там тоже вкусно. Так, а мы тем временем давайте откроем драйв-чат. В комментариях настоящий просто пожар. Мы выясняем, какая одна бытовая обязанность бесит вас больше всего на свете. Судя по вашим сообщениям, еще раз, это утюг, глажка под одеяльников, стрелки на брюках. Вот это все возглавляет хит-парад домашней ненависти. Ну, есть еще и другие, конечно. Это жирные сковородки, чистка лука. Вот, и вообще готовка, потому что слезы и вся кухня уделана, так пишет Наталья. Если вдруг она не успела что-то приготовить, за дело берется муж. А всего лишь приготовил ты какой-то омлет, но ощущение, что здесь побывал ресторан на 300 персон. В общем, ребята, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Что еще есть?
2: Тут очень много разных сообщений, в том числе вот такое. По дому вообще никакая работа не напрягает. Глажу редко, и то, что собираюсь надеть вот здесь и сейчас. Есть коллега, которая обожает гладить, и все ее рассказы начинаются. Встаю, значит, глажу, смотрю телевизор, и... Ну и дальше варианты.
1: Может, мужа?
2: Может, мужа глажу.
1: Значит, глажу мужа, смотрю телевизор. Даже не говорит, что конкретно. Так, Юля написала, это что-то на богатом. Говорит, доброе утро. Бесит порабощение техникой. Кофемашина вечно, то воды долей, то зерна кончились, то поддон вот этот надо почистить. Посудомойка тоже помой меня, то соль добавь. И всегда в самый неподходящий момент. То ли техника для тебя, то ли ты для нее.
2: Тут есть еще круче, еще солиднее сообщение. Значит, пишет нам Галина. Говорит, доброе утро. Ненавижу мыть бассейн летом.
1: Ох.
2: Вот это вот тяжелая, утомительная жизнь на собственном ранчо с бассейном.
1: А бассейн какой? Напишите нам, Галин, пожалуйста, вот это интересно.
2: Да даже если метр на метр уже хорошо.
1: Не, я не про размеры.
2: А, ну в смысле, может над землей, под землей.
1: Саб-бассейн. Может быть, это каменная чаша, ну, понимаешь, которую заливали. Может быть, это, ну, там, в разновидности.
2: Задели за живое, сразу видно, выбираешь.
1: Да, не так давно. Ребята, я всех, кого из бассейна завидую. Буквально недавно зашел, говорю, мне вот такой-то, это маленькая история жизни.
2: Ну.
1: Я говорю, ну, сколько примерно? Ну, давай, ну сколько тысяч? Он говорит, тысяч? Миллионов сколько? Я говорю, миллионов? Он говорит, да, 2,5. То, что вы хотите. Я говорю, не нужен мне бассейн. Тоже мне...
2: Ты хотел весь участок покрыть бассейном?
1: Нет, всего лишь там 2 на 3. Подумал, что не стоит оно того. Так что, Галина, я бы на вашем месте мыл бы с удовольствием этот басик. Пишите еще, ребята, 915-459-2020. И не забудьте, что в этом часе мы прямо сейчас вас приглашаем в игру. У нас забава, Хьюстон, у нас проблемы. Задача каждого, кто дозвонится, это, конечно, показать всю мощь своих легких. И если вы сможете побить...
2: рекорд?
1: Ну, до рекорда еще...
2: Не, ну рекорд этого сезона пока.
1: Саму Уитни Хьюстон вообще, хотя бы 8 секунд продержаться, то классный подарок вы, естественно, от нас получите. 258-33-00, код Москвы, 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
8: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
10: Акция действует до конца мая.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
12: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
13: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
14: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Итак, дамы и господа, время нашей фирменной игры «Хьюстон, у нас проблемы» на прямой линии. Со студии человек, который сегодня проснулся раньше всей страны. Ведь его родном Хабаровске уже практически вечер, правильно? Встречаем, на связи Степан! Степан, доброе утро!
4: Привет, Степ!
5: Здравствуйте, здравствуйте всем, привет!
3: Сколько у тебя сейчас уже? Вечер практически?
5: Да, уже 4 часа почти.
3: Вот это да! Мы в будущее дозвонились! Класс!
4: Вернее, оно до нас само дозвонилось.
3: Не, он в прошлое. Мы еще до него не успели дойти. Ну что, давай, Степан, сразу к правилам, которые тебе помогут забрать у нас классные подарки. А именно, тебе достанется подборка любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка конфетные семечки от Мартина, свежайшие колы и снеки от Мартина. Но только в том случае, если ты победишь.
4: На самом деле, Степ, ты наверняка знаешь, что такая Уитни Хьюстон.
5: Да, знаем.
4: И знаешь, песню легендарную. Но мало ли, какой-нибудь один слушатель, может быть, не помнит или подзабыл. Я сейчас включу ее, напомню. Вот эта легенда. И как только ты, Степа, услышишь дыщ, вот этот мощный, сразу начинай петь. Сколько можешь, тяни and die. Чем дольше, тем лучше. Минимум 8 секунд, столько сама Уитни тянет. Ну а максимум, чтобы возглавить нашу турнирную таблицу и стать обладателем золотого дыщ and die 2026, это какой у нас результат? Напомни, пожалуйста, Денис.
3: Сейчас турнирную таблицу. Это Дмитрий из Йошкар-Олы. 1 минута и 10 секунд он продержался.
4: Ну вот столько.
5: Прилично.
4: Хотя бы 11.
3: Прилично, да. И при всем при этом он не аквалангист. Он, насколько я помню, строитель. Майна. За счет этого натренировал. Итак, Степан, готов?
5: Да.
3: Ну, поехали.
0: Хьюстон, we have a problem. 3, 2, 1, 0.
3: Тыщ.
5: And
6: первая ступень отпала.
4: Слышно, что из Хабаровска далеко.
3: Словил дзен.
4: Ну, неплохо идет.
6: 25 секунд.
3: Какой-то нижний регистр подключился.
5: Ай.
4: Это лучший финиш в нашей игре, лучший.
3: Ой, как будто он из бани вышел.
4: Хорошо.
3: Ой, как хорошо действительно было. Итак, ну что я могу сказать? Результат достойный. Конечно, он не смог скинуть Дмитрий из Йошкар-Олы.
5: Но, да.
3: 35-65. Такой у него результат. А этого достаточно, чтобы получить подборку любимых продуктов от спонсора новинку конфетные семечки от Мартина, свежайшие колы и снеки от Мартина. Вот такие классные подарки. Степан улетает тебе в Хабаровск. Ты большой молодец, кстати, прям. В принципе, для первой попытки очень даже хорошо ровно шел. Еще раз потренируйся, звони нам. Тебе осталось еще минуту, и ты лидер.
4: И ты точно недосягаем будешь.
3: Да. Спасибо тебе за игру, всему Хабаровску привет. И, соответственно, давайте, друзья, продолжать дальше наше пробуждение. В следующем часе нас ожидает Андрей Рассказов. Как раз затронет тему драйв-чата, где мы спросили бытовые обязанности. А он попробует нам помочь от них избавиться, благодаря гаджетам, которые для этого придуманы. А еще разберемся в самом, мне кажется, интересном и нужном гаджете на сегодня. Это кондиционер.
4: Это факт.
3: Сколько стоит, как выбрать и можно ли установить самому? Все это в следующем часе.
0: Хьюстон, we have a problem. Драйв! Реклама спонсора.
7: Танцы.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2020. 26 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. На Камчатке введен красный код авиационной опасности. Подробнее о ситуации в регионе далее.
2: Про главное.
1: Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более 10 километров. Это втрое выше самого вулкана. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, передает Интерфакс. После выброса пепел начал оседать в населенных пунктах Усть-Камчатского округа. Из-за масштабов извержения вулкану присвоили максимальный красный код авиационной опасности. Активность Безымянного начала расти еще в начале мая. 15 числа ученые предупредили о возможности мощного извержения. Сейчас специалисты продолжают круглосуточное наблюдение за вулканом. Жители ближайших поселков просят не паниковать, но следить за оповещениями. Прямой угрозы для людей пока нет. Вулканологи не исключают новых выбросов в ближайшие дни. Ситуация остается на контроле экстренных служб.
2: Про автомобили.
1: В России заметно сократилась доля продаж китайских автомобилей. С рынка уходят целые марки, а многие бренды урезают модельный ряд. Что происходит на автомобильном рынке и стоит ли ждать роста цен? Авторадио рассказал директор по маркетингу компании «Авилон» Юрий Блинов.
3: Я бы не называл это ситуацией «китайцы уходят из России». На мой взгляд, это не уход, это взросление рынка. Когда рынок был в дефиците, в Россию заходили почти все. Сильные бренды, слабые бренды, нишевые модели, экспериментальные поставки. Сейчас рынок стал жестче. Спрос более рациональный, клиент стал внимательнее, дилеры считают оборачиваемость, маржинальность, гарантию, сервисы и наличие запасных частей. Поэтому слабые или плохо локализованные истории будут уходить, а вместо них будут усиливаться бренды с понятной дилерской сетью, сервисной поддержкой, локализацией и нормальной продуктовой линейкой. Это в первую очередь Tenet, Havail, Geely, Chang'an, Ga, Komodo, JQ, Exit, BLG, Solaris, Москвич. То есть не просто китайцы, а бренды с системой. Будут ли из-за этого рост цен? Массового взлета я бы не ждал. На рынке еще достаточно складов, хотя они уже заметно сократились. Но точечный рост возможен по ликвидным моделям. По автомобилям 26 года выпуска и по машинам с официальной гарантией и понятным сервисом.
1: Добавлю, в первом квартале этого года доля китайских марок в общих продажах сократилась с 52 до 40%.
2: При этом про предупреждение.
1: Же новых российских брендов, созданных в партнерстве с китайскими производителями, выросли почти в 4 раза.
2: Про предупреждение.
1: Жарить шашлыки на мангале или в жаровне запрещается, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду. Об этом сообщила МЧС. Противопожарное расстояние от очага до любых построек должно быть не менее 5 метров. Зону вокруг мангала нужно очистить от горючих материалов в радиусе 2 метров. Также открытый огонь нельзя разводить на торфяных почвах и под кронами хвойных деревьев. Запрет действует при введении особого противопожарного режима и при штормовых предупреждениях. За нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф вплоть до 15 тысяч рублей. А при пожаре сумма денежного наказания составит 50 тысяч, пишет РИА Новости. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. Финальный час нашего прекрасного утреннего подъема. Драйв-шоу, поехали. Стартует лето практически за окном, напоминаю. По этому поводу сегодня мы в драйв-чате организовали первую перепись людей, которых до зубного скрежета просто раздражает глажка и мытье посуды. Продолжайте писать, кстати, какие бытовые вещи у вас тоже
1: не обязательно подвешивают. Эти два варианта.
0: Да, может быть, еще какие-то есть, которых мы не знаем. 915-459-2020. Все доступные средства связи есть. СМС, ММС, Мессенджер Макс, группа ВК. Выбирайте любой. Также будем делать обзор бытовых гаджетов, которые созданы как раз для того, чтобы избавить нас от этих проблем.
1: Это прямо интрига.
0: Да, Андрей Рассказов подготовил топ. Ну и в финале пообщаемся на тему того, что нужно было чистить еще в марте.
1: И чистить, и покупать, и устанавливать, потому что все теперь стоит в 3 раза дороже. 30 градусов в 3 раза дороже.
0: А вдруг нет?
1: Думаешь, да, есть
0: чудеса? Конечно. Возможно, сейчас нам специалист в этом деле поможет. Все-таки как-то начнем с того, что вроде бы жарко, но не хотелось бы сразу простудиться в первые дни-то. Да? Давайте, в общем, тоже про кондиционеры пообщаемся в этом часе. И, конечно, добавим классной музыки прямо сейчас вам в ушки. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: ты странная. Невозможно не подпевать. Владимир Пресняков в эфире драйв-шоу «Поехали», который, кстати, продолжается. Но знаете, что самое действительно странное? Это жить в 21 веке, в мире высоких технологий, до сих пор вручную отмывать сковородки или часами стоять у гладильной доски. Поэтому пора уже переложить всю эту домашнюю бытовую рутину на умные устройства. И прямо сейчас в нашей студии появляется человек, который знает о технике абсолютно все. Наш эксперт, гаджетовед, проводовед.
1: Проводник в мир электроники.
0: Бивет. В общем, все, что связано вставить в розетку, он знает. Андрей Рассказов, давайте предоставим слово.
2: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Андрюха, привет.
3: Доброе утро.
0: Привет. Рассказывай, что там нового изобрели, чтобы мы, возможно, старые уже давно выбросили.
3: Хорошо, я собрал подборку так, чтобы вот то, что чему
0: так,
3: мы привыкли...
0: Мы прям зашатаемся.
3: Вот именно. Но главное, чтобы вот то, к чему мы знаем уже, что есть роботы-пылесосы. Все же знают. Они моют. Ну, швабра умная, ну не нужна. Ну, есть. Например, гладить, ну вот есть паровой шкаф, есть...
0: Ну вот, он стоит космических денег.
3: Да, давайте не будем про это. Давайте будем про что-то простое. Например, вот не каждый может себе позволить посудомойку. Например, я, когда жил в съемной квартире, ну вот не было там посудомойки. И вот что делать тогда?
0: Что?
3: А Xiaomi придумали. Xiaomi Mijia S2. Это настольная посудомойка. Это такая маленькая... Ну, коробочка, короче.
1: Размер как микроволновка?
3: Как две микроволновки, угу. Может быть, да. Ты ее ставишь просто буквально, заправляешь ее водой, то есть отдельно, и она, ну, как, не знаю, как отдельная машинка, ты туда складываешь посуду.
0: Она мини, правильно?
3: Она мини, да, там немножко посуды помещается, но в съемной квартире, если вы живете один, ну, вдвоем, окей, да, отличная штука. Я бы за такую тогда, когда снимал квартиру, ну, отдал бы те самые 27 тысяч рублей, которые за нее просят.
0: А название еще раз, пожалуйста.
3: Называется она Xiaomi Mijia S2.
1: Не надо ее подключать только к розетке. Ну, вода, отведение, подведение, это все не нужно.
3: Это все не нужно, да, она там сама. Надо будет просто это все сливать, заливать, и вот это вот все. Дальше. Робот-мойщик окон, который называется Hobot S7 Pro.
0: Нужен.
3: Вот такая штука.
0: Нужен прям. Знаете, сколько стоит помыть окна?
1: Ну, смотря какие окна.
0: Ну, дорого.
1: Большие окна.
3: Это тебе просто.
0: Ну, нет, я сейчас...
3: это Денис. Ему дорого.
0: Не, ну, правда, это дороговато стоит.
3: Ну, в целом, робот-пылесос разные бывают. Давайте сразу скажу. Мы, например, себе домой купили прям какой-то за там, типа, 4-5 тысяч рублей.
0: Мойщик окон Hobot
3: S7 Pro. Ага. Вот я недоволен своим, поэтому вот такой вот Hobot S7 Pro, я думаю, что будет получше. Он стоит уже дороже сильно, 25-30 тысяч рублей. Но это штука, которая закроет тебе мойку окон на всю оставшуюся жизнь. Главное, чтобы было место, куда его складывать, пока он не нужен, потому что это все-таки редкий гаджет.
0: Я вот смотрю из окон на соседей, кто моет примерно таким же. Мне все время кажется, что он отлипнет да упадет.
1: А он же там на привязи, на присосках, еще на привязи.
0: Все равно, представляешь, 30 тысяч так. Пум, вниз. Не дай бог.
3: Ладно, дальше.
1: Плюс фобия у Андрюхи.
3: Сейчас раскрыл, да, что-то внутри меня. Ладно, умная мусорка. Да, есть такие гаджеты. Называется Tow New. T-O-W New T1S. В общем, что это такое? Это, в общем, умное ведро, в котором есть картридж для смены пакетов, которые вы складываете. В общем, как это работает? Вы, собственно, мусор накидали в этот пакет, в мусорку, там, разумеется, само оно открывается, закрывается, но это уже все привыкли, но дальше он сам пакет закроет, завяжет и сделает так, чтобы вы просто его забрали и выкинули. Вот, то есть не надо будет вот с этим вот мучиться. А сам пакет новый, он сам, собственно, натянет и вот это вот все.
1: Сколько стоит вот туда пакеты? Я так понимаю... Любые не подойдут?
3: Любые не подойдут, да. Тут нужна будет кассета именно с этими съемными пакетами.
0: Наверное, объем еще тоже мусорного бака не такой уж и большой.
3: Да, ну слушай, у меня, кстати говоря,

0: Компактные они. Ну, у меня два раздельного. В общем, это нормально, что они компактные. Чаще вы носите, я думаю, что это не проблема. Главное, что оно делает что-то само.
1: Стоит
0: 9-11 тысяч рублей.
2: А картриджи? Ну, примерно.
0: Ну, примерно, пару тысяч.
3: Но это же умная мусорка.
2: Опять-таки, извините, да.
3: Это же комфорт. Наверное, еще там окрышку открывает, да?
0: Может, конечно.
3: Брось меня, Андрей. Полностью выкини.
0: Последние два гаджета. Стирио, вот так называется. Это умная мешалка для кастрюли. В общем, это крышка
2: если
0: для кастрюли.
2: Если настолько ленивый человек,
0: ну,
2: да?
0: Вот бывают такие, что умная крышка такая, ты на любую сковородку, кастрюлю, в общем, просто ее поставил, и она там мешает что-то там, что у тебя там готовится. Суп, не знаю, соус, что-то такое. В общем, она работает, она делает свое дело, ее надо будет заряжать, правда. Еще один гаджет, который надо заряжать, да.
2: Сколько денег?
0: Стоит там 3000 рублей.
1: Ну, хорошо, да. Подешевле.
0: Последняя называется Гиддел. Робот для чистки унитаза. Да, вот такая штука. Ты ее просто вставляешь.
2: Ты у меня работу хочешь отнять, что ли?
0: Помещаешь его в унитаз этого робота, заправляешь его средствами. Тоже заряжать опять-таки надо. И он там сам что-то шрудит щеточками туда-сюда. В общем,
2: главное не забыть, что он у тебя там.
1: Гиддел?
0: Гиддел, да.
1: Мойщик робот.
0: Дорогая штука.
2: Сколько?
0: Да, он стоит от 40 до 50 тысяч рублей.
3: Ну, мои услуги бы дом по дому дешевле.
2: Я лучше унитаз новый куплю, тоже дешевле будет.
1: Окей, ну слушай, все равно это необычная и, во всяком случае, полезная штука, которая чуть-чуть ускорит бытовые вопросы.
0: Да.
1: Спасибо большое, Андрей рассказывал. Топ-5 шикарных гаджетов для дома. Спасибо.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.
4: Поехали. Драйв.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.

0: Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну что, дамы и господа.
2: С каждым днем все теплее.
1: Поэтому прямо сейчас мы пообщаемся с руководителем закупок крупной бытовой техники «Ситилинка» Романом Мутиным. Роман, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Роман, про кондиционеры мы хотим поговорить с вами. Уже сейчас нужно задуматься о покупке, насколько я понимаю. Хотя, в принципе, я думал об этом еще зимой. Ну, сколько рассчитывать времени надо от покупки до установки?
3: Давайте я в двух словах просто опишу, что в целом от плюс 5 градусов за окном можно рассматривать уже покупку кондиционера. Угу. В обычном режиме установка и монтаж занимает где-то в среднем 5 рабочих дней. От, соответственно, заказа до момента самого монтажа. Uh-huh. А так сезон вообще, оно может сильно увеличиться.
1: Окей, мы поняли. Зимой покупаем, ранней весной устанавливаем. Все-таки оптимальная стоимость какая должна?
3: Оптимальная стоимость начинается от 14-15 тысяч рублей. Это, если, допустим, мы рассматриваем базовые кондиционеры, собственно, там, с квадратурой комнат, там, условно, до 20, там, 15-20 квадратов.
1: Я что-то таких дешевых кондиционеров-то и не видел.
2: 15 тысяч?
3: Не, почему? Текущие ценники, которые есть у нас на сайте, они полностью соответствуют этому. 14-15 тысяч — это базовая линейка. Вполне можно выбрать, пожалуйста. А так вообще верхний порог, он, собственно, может мериться цифрами 100 тысяч рублей.
2: Это получается какие-то абсолютно неизвестные бренды, китайские кондиционеры. Такие можно доверять?
3: Этим брендам все это можно доверять. Как известно, у нас за последний год изменился сплит по брендам на рынке. Uh-huh. И, собственно, он сместился в сторону тех брендов, которые, наверное, могут... Мне неизвестно, однако это никак не сказывается на их качестве.
1: Окей, вот, а поэтому... какие тогда оптимальные бренды, вот самые надежные, чтобы вот их купил цена-качество и не переживал по этому поводу?
3: Из оптимальных брендов мы сегодня можем рассмотреть Sunwind, Starwind, Electrolux, Midea, Balu, Hisense. Гарантийный срок у всех единый, это никак не зависит от бренда. Составляет он в среднем 12 месяцев. С точки зрения сервисного обслуживания и поддержки этих брендов, он полностью равнозначен. Здесь ничего нового, собственно.
1: Роман, а можно вот не вызывать, например, мастера, а самому взять и фреончик закачать?
3: Ну, фреончик я бы не рекомендовал закачивать самому. Все, что ты можешь сделать самостоятельно, это поменять внутренние фильтры, а именно фильтр внутреннего блока, если так мыслить совсем точно. Что касается внешней части кондиционера, то здесь лучше вызвать специалиста, потому что это требует дополнительного технического оснащения.
1: А как понять, что вот он кончился?
3: Для понимания, где-то раз в 3-6 месяцев необходимо менять внутренние фильтры, и где-то раз в год желательно его обслуживать внешний блок, как раз вот с привлечением специалиста.
1: Итого, подводя итог, если у вас есть 15 тысяч, это, в принципе, уже достаточно, чтобы охладить комнату, купить кондиционер, но, правда, на малую площадь, менять фильтры каждые полгода, соответственно, фреон закачивает только специалист.
2: Раз в год ТО.
1: Да, выбрать это можно на сайте бытовой техники «Ситилинка», ну и непосредственно еще к тому же не имеет сейчас никакой разницы, это будет Китай или это будет тоже
2: Европа.
1: Китай, но уже раскрученный бренд. Правильно я понимаю, Роман?
3: Абсолютно верно.
1: Ну что ж, понятно, спасибо. Руководитель закупок крупной бытовой техники «Ситилинка» Роман Мотин был с нами.
3: Спасибо, всего доброго.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах Фит-сервис замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
5: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие. Какие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса? Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
19: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

0: Итак, дамы и господа, давайте подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вместе с вами обсуждали тему, связанную, ну, мне кажется, с бытовыми вопросами, которые нет-нет, да рано или поздно коснется. Хит-парад бытовой ненависти. Только не жалуйтесь, в принципе, можно было еще и делиться лайфхаками. Но пишут, что проще покупать вот как раз только не мнущуюся одежду, а из одноразовых тарелок тоже можно есть, лишь бы их не убирать. Так, собственно, еще раз, ребята, выясняем, какое домашнее дело вы мечтаете навсегда вычеркнуть из жизни. Что вас раздражает? Самая бытовая такая вот задача и работа, которую вас выбешивает. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Финальные сообщения. Итак, Виктория пишет: всем доброе утро, не люблю мыть посуду, копится гора, и тогда приходится, скрипя сердце, мыть. Вот.
2: Тут, скрипя сердце, читаю сообщение от Галины очередное. Я напомню, в прошлом часе она написала, сказала, что очень тяжело и очень напрягает ее мыть свой собственный бассейн. Да, а теперь она пишет, ну, Денис спросил, собственно, а что за бассейн, где находится, потому что тоже себе искал. Так вот, Галина отвечает: огромный бассейн на земле стоит.
0: Ну, значит, каркасный.
2: Огромный.
0: Ну, огромный, да, в этом слове. Это предложение имеет смысл.
2: Она начала с этого слова.
0: Так, Александр написал: привет, ребят. У нас в семье, в моей обязанности, которые я, мягко говоря, не люблю, входит заправка пододеяльника нам с женой и детям. А еще шторы повесить или белье после стирки. Каждый раз хочу устроить бунт, но жена как-то подавляет этот шум. Подходит и говорит: ну как хорошо, что у меня такой высокий, что бы я без тебя делала. Иду заправляю. Я не хочу быть высоким. Написал Александр.
2: Александр, как я вас понимаю, да. Очень хорошо. А еще если ты начинаешь вешать шторы и думаешь, что ты достаешь легко вот до этих карнизов, а потом понимаешь, что зря не взял лестницу, а брать уже вроде как бы, ну, стыдно.
0: У мужика есть одна попытка.
2: Вот это
0: взялся,
2: вот.
0: Сделал. Да. И это как из машины, выносишь 12 пакетов. Только один раз ты можешь взять эти пакеты.
2: Да, пальцы отрывает просто.
0: Дважды
2: сразу.
0: Никто не пойдет. Это не по-мужски.
2: Я так же делаю.
0: Идешь, умираешь, но ты должен донести. Как будто кто-то, знаешь, появляется сзади и такой: ну че, слабак, что ли, не можешь? Я так нес 4 колеса зимних. Нес и думал: ну поставь на землю. Ну поставь, ну выдохни. Я думаю: нет, поставлю, не мужик. Я шел, умирал.
2: Поэтому, вот, поэтому мужчины живут меньше. Это статистика, это сухие факты.
0: Да. А, что еще? Доброе утро. Самое нежелательное дело в детстве было, когда бабушка заставляла обрезать большую гору лука. Вот это занимало целый день. Это Алексей вот проработал с нами эту проблему. Сейчас он этим не занимается. Опять же, шторы появляются. По дому делаю все практически без исключения. Кошмаром для меня является мытье окон. Но благодаря, опять же, Андрею рассказывал, который был не так давно, он нам поделился как раз тем самым мойщиком окон, который вас от этой проблемы избавит. Вячеслав. Уничтожает тебя в ноль. Опять же, Владимир, смена постельного белья. Особенно под одеяльник. Угу. Когда одеяло весит 10 кг. Что там за одеяло такое?
2: Но есть же тяжелые, я не знаю, насколько оно прям вот 10 весит, но тяжелые есть, специальные, которые, под которыми, говорится, лучше спят люди.
0: Так, надо выбирать того, кто отправится на концерт Леонида Агутина.
2: Слушай,
0: какой-то
2: мне
0: самая мощная бытовая история.
2: Павел нравится. Говорит: бытовые дела, глажка, мытье посуды, уборка. В принципе, делаю без напряга.
0: Угу.
2: Вроде все хорошо, но есть одно «но». После этого всегда ругаюсь с женой, потому что она говорит, я сейчас смягчу, руки у меня растут не из того места. Если глажу, либо долго, либо криво. Если убираюсь, то плохо, ей не нравится. Если посуду мою, то тоже что-то не то. В итоге бесит все. То есть он старается, делает, а она вот, знаешь...
0: А руки из ягодиц оттуда?
2: Ну, без ягодиц, да, только в одно слово соедини. Рука!
0: Ягодиц.
2: Да.
0: Все понятно. Но это знакомо, мне кажется, большинству мужчин. Я вчера тоже посуду мыл и услышал, что плохо мою. Вот.
2: Недостаточно что?
0: Недостаточно, видимо, скрипят. Ну, после этого, естественно, слезы, душно, это никто не видит.
2: Это все ты. Это не у жены.
0: Это все я, да. Традиционное унижение.
2: Так, давай дадим, может, Павлу действительно. Пускай развеется.
0: Телефон нашего психолога Зберовского.
2: Это дорого. Давай лучше бесплатно билеты на концерт Леонида Агутина.
0: Пожалуйста, Павел, 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет на стадионе Лужники 18 июля, достается вам. Поздравляем. Вы подумайте, брать ли жену.
2: А вдруг она вам тоже найдет там занятие? И повод для критики.
0: Да нет, шучу, конечно, там будет прикольно. Месяц супруга есть. Спасибо всем, ребят. Надеюсь, что сегодня вы вот то, что вспомнили, что нужно сделать дома, отложить на завтра. Почему нет? Ну, либо делайте это играючи, весело, легко, под музыку авторадио. Я уверен, что любая проблема... Да у вас нет, нет той проблемы, которую нельзя решить. А если что, звоните нам, и приедем, поможем. Почему нет? Все, спасибо. Драйв-чат на сегодня завершен.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
5: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
10: Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: 3 часа. Драйв-шоу, поехали. Пролетели как один миг. Сегодня мы выяснили, что глажка пододеяльников, мытье посуды, да и вообще уборка в целом, это главный враг человечества. Андрей Рассказов, наш гаджетовед-эксперт, рассказал и подсказал, какими как раз инновациями и технологиями можно это все победить. Поэтому внимательно переслушайте подкасты. Тем временем за окном плюс 25. И как выбрать кондиционер? Да, и чтобы было, ну, не жарко, а прохладно, комфортно.
3: Но и не очень жарко от цены.
2: Да, мы тоже с вами разобрали. Прощаемся до завтра, но перед уходом главное напоминание. Ребята, ведь хватит, ну, постоянно работать и растрачивать свою жизнь тоже на бытовую рутину. Впереди лето и наше грандиозное событие.
3: Уже совсем скоро, 4 июля, мы соберемся на огромном стадионе ВТБ-арена. Там устроим невероятный главный танцпол этого лета. Вместе зажжем под любимые хиты любимых артистов, которые там вместе с нами будут зажигать. Они прям сами к нам, когда в эфир приходят и с нами общаются в эфире, тоже говорят, мы сами будем танцевать. Не либо за кулисами, может быть, даже в танцпол спустимся. Короче говоря, главное себя успеть обеспечить местами на этом невероятном событии. На сайте Авторадио.ру найдете все подробности, категория 12+.
2: На этом прощаемся с вами, ребят. Всем отличного дня. Загорайте, получайте удовольствие. Разумеется, под музыку Авторадио. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Пока-пока.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В Якутии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. По данным ведомства, судно вылетело из якутского села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт, откуда вылетел самолет. Однако после этого связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек. Спасатели и медики направились по полученным координатам к месту, где приземлился самолет. В готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России. Также сообщается, что пассажиры пешком вышли из леса в сторону Теплого Ключа.
3: Про законы.
2: В Госдуму поступил законопроект, который регулирует валютные операции с цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе и возьмет на себя все контрольные функции. При этом у горожан появится право самостоятельно выбирать агента валютного контроля для своих операций. Новый механизм должен сделать расчеты прозрачнее и удобнее, об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования, и государство постепенно выстраивает правовую базу для его полноценного запуска. Законопроект уже готовят к первому чтению, его рассмотрят в ближайшие недели.
3: Про экзамены.
2: Школьника могут выгнать с единого госэкзамена за списывание, наличие телефона или шпаргалок. Такие правила утвердил Рособорнадзор. Под запретом также любые разговоры с другими учениками в аудитории. Нельзя фотографировать или выносить из класса черновики и экзаменационные материалы. Запрещено передавать другим детям записки и любые предметы. Если нарушение зафиксируют, составляется акт об удалении. Документ оформляют в 2 экземплярах прямо на месте. Один отдают выпускнику, второй в тот же день направляют в государственную экзаменационную комиссию. При этом результаты аннулируются, а пересдать предмет можно будет только в резервный день или на следующий год, передает РИА Новости.
3: Про свадьбу.
2: В Московской области начали заключать браки в музеях по ночам. Новый свадебный ритуал приживается в регионе. Первая такая церемония прошла в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». С 9 вечера до 11 часов отношения оформили более 10 пар. Им на выбор предоставили 7 культурных площадок. Среди них Серпуховский и Егорьевский историко-художественные музеи, дом музея Тихонова в Павловском Посаде и другие. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.

билеты. Олеся Соболева в эфире. Вы берите точно билеты на большую дискотеку Авторадио. Ведь 4 июля мы целый стадион превратим в танцпол. А главные звезды споют свои главные хиты. Диана Арбенина, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Эх, будем мы с вами танцевать в НовоТБ-арене. 30 тысяч зрительских мест. Успейте занять свое самое лучшее. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Вот и планы на лето уже строятся, хотя мы давно готовимся к этому масштабному событию под названием «Большая дискотека Авторадио». Встречаемся и танцуем в самый разгар лета. А под занавес весны давайте-ка поработаем, что ли. Ну, есть такая у нас обязанность.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Минобороны России объявила о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. Маневры продлятся с 19 по 21 мая. Привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. К учениям привлечены более 64 тысяч человек. Будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. В России в январе-апреле на 22% снизился спрос на черную икру. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсант», в денежном выражении оборот уменьшился примерно на 12%. Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. Это обеспечило резкий рост продаж красной икры. Большинство россиян для душевного спокойствия необходим доход от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Как показало исследование, при заработке ниже этой суммы люди чаще испытывают чувство нестабильности. Лишь 15% респондентов считают, что для жизни без стресса им хватит и 80 тысяч рублей. Каждый четвертый участник опроса рассчитывает на заработок до 200 тысяч. Основные траты россиян приходятся на продукты питания и жилье, почти половина бюджета. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
2: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
3: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимпелком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
2: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Фильм Гая Ричи.
9: Есть два варианта развития сюжета.
8: Джентльменский или пацанский.
10: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
11: Они работают на грани закона и беспредела.
10: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Слышишь этот ритм?
16: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
17: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. На борту аварийно севшего в Якутии самолета произошел пожар. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, передает РИА Новости. Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Самолет выполнял патрулирование пожароопасной обстановки, но из-за отказа двигателя был вынужден сесть в лесу. Это произошло в 7 километрах от поселка Теплый Ключ. На борту находились 8 человек. После приземления на судне начался пожар. Данные о пострадавших сейчас уточняются. Ранее сообщалось, что пассажиры пешком вышли из леса в сторону Теплого Ключа. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проверку также проводит транспортная прокуратура.
0: Про инициативы.
2: Минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплату нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРОТ реально за 1.5-2 года. Прожить на нынешние 27 тысяч рублей, по словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу направили на обсуждение.
0: Про ПДД.
2: В Московской области начинают обучать школьников правилам дорожного движения с помощью виртуальной реальности. Для занятий подготовили 3 сценария, основанных на типовых маршрутах ребенка. От дома до школы, от школы до парка и обратно. В программу загружены реальные улицы Подмосковья, а ориентироваться в пространстве помогает робот-наставник. Какие еще методы позволяют научить детей безопасности на дороге, Авторадио рассказал директор экспертного центра движения безопасности Владимир Бахарев.
3: Научить его наблюдать. Очень простой пример. Подойти к краю проезжей части, вот перед перекрестком, не выходя на проезжую часть, поставить задачу. Вот представь себе развитие ситуации. Хорошее развитие ситуации. Машины проехали мимо, все разъехались, мы перешли все довольны. А теперь представь плохое развитие ситуации. Какая из этих машин может представлять угрозу для тебя? И главное, почему? Объясняй вслух. То есть это стартует у ребенка некую фантазию в голове с точки зрения прогнозирования изменения дорожной ситуации. И вот этот вот прием, его нужно проходить из раза в раз. Вторая история. Важно не только обнаружить и знать, нужно знать, как на нее реагировать. Есть простые поведенческие алгоритмы. Например, небезызвестный всем пешеходный переход проезжей части. Стой, слушай, смотри, думай, иди. Вот в этой последовательности заключен алгоритм, который позволяет с большей вероятностью свести к минимуму те угрозы, которые удалось обнаружить.
2: Добавлю, согласно статистике, дети участвуют примерно в каждом 12-м дорожно-транспортном происшествии. Ежегодно в России в результате ДТП регистрируются тысячи раненых и травмированных детей. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

ничего не боимся, но время-то летит. Да, звучит банально. На исходе уже 5-й месяц года, но впереди у нас лето. Эти 4 буквы звучат, ну, очень тепло. А все от того, что у нас там планы грандиозные и масштабные встретиться на большой дискотеке Авторадио. Мы 4 июля с вами на стадионе ВТБ-арены танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. На одной сцене Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Не пропустите это событие. Ну, нельзя это пропустить. Это нужно видеть своими глазами, слышать своими ушами и танцевать под любимые песни. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе. 30 тысяч человек. В разгар лета на главном танцполе. И все это благодаря Авторадио. Ну, классно мы придумали. Так что всех вас жду. А пока хочу с вами вместе поработать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
5: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге упала скорость мобильного интернета. Ограничения ввели из-за угрозы беспилотных атак. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. У местных жителей возникли проблемы с оплатой по картам, не открываются банковские приложения, не работает оплата парковок. Власти попросили сохранять спокойствие и отслеживать официальную информацию. В Дептрансе Москвы напомнили о правилах безопасности в жару. Горожанам следует пить больше воды, не оставлять детей в животных в машине. Кроме того, перед поездкой следует проветривать салон автомобиля. Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и метеозависимым советуют взять с собой необходимые медикаменты. Поскольку жара способствует более быстрому утомлению и, как следствие, медленному реагированию на дорожную обстановку, важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Талантливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт Вологда. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзорные экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
10: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области, фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Аэролодка с людьми перевернулась на Байкале. Подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: На Байкале перевернулась аэролодка «Север-750». На борту находилось 14 человек. Об этом сообщили в МЧС России. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. 10 человек удалось спасти, среди них 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. На месте работают 30 спасателей и 11 единиц техники. Причины происшествия пока не называют, об этом пишет РИА Новости. Аэролодка

0: 1 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически.
1: Про документы.
0: Временные удостоверения личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа, передает парламентская газета. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт, например, при достижении 20 или 45 лет, смене фамилии или утере документа. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию и не купить билет на поезд. В новом бланке на лицевой стороне теперь будет размещен государственный герб России. Каждый документ получит уникальный номер из серии и 8 цифр. Оформление бесплатное. Документ будет действовать до получения постоянного паспорта, после чего удостоверение нужно будет сдать.
1: Про туризм.
0: Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и Россия. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио. Номер один.

0: Очень нравится мне эта песня Лолиты, такая дерзкая, жизнеутверждающая. Не надо слов, не надо паники, нужно только авторадио, потому что к деньгам это. Вот прям
1: на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом сезоне. Он у нас счастливый, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы разыгрываем 5 миллионов рублей и исполняем 5 заветных желаний. И просто несемся в сторону второго суперфинала 4 июня.

0: Это просто классно. А генеральный партнер игры и вовсе ваш выигрыш удвоит. То есть 90 тысяч рублей. Да прямо сейчас. А кто за них поборется? Давайте-ка узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, номер выбран. Заканчивается на 96-74. Префикс 917. Зовут нашего игрока Евгений. Живет он в республике Татарстан. И о чем же он мечтает? Ну, естественно, о новом автомобиле. Это такая... понятная мужская мечта, а вот что это за автомобиль? Куда он хочет поехать? И зачем ему автомобиль? Хочется спросить у Евгения. Да прямо сейчас давайте-ка ему и позвоним. Так, номер набран. Звоним в Республику Татарстан нашему слушателю Евгению. Надеюсь, он внимательно слушает эфир. Но в любом случае уже 3000 рублей за гимн авторадио Евгений получает. Берите трубку, Женя. Будем с вами знакомиться и с вашей мечтой. Кажется, он занят.
1: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
0: Евгений, Евгений, что же вы делаете? Звоним вам, звоним, вы трубки не берете. Хотелось поговорить о вашем новом автомобиле. Я так понимаю, что не сегодня, да, 4 июня мы о нем будем говорить. Но в случае, если рулетка снова выберет ваш номер, и ваша мечта будет исполнена, если вы внимательно будете слушать авторадио. За гимн наш получите 3000 рублей. Генеральный партнер игры «Озонбанк» ваш выигрыш удваивает. Совсем скоро вы получите 6000 рублей на карту «Озонбанка». Мы же запускаем нашу авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Уверенно движемся в сторону второго суперфинала 4 июня. Напомню, это будет четверг. Возьмите на работе отгул или вообще отпуск, чтобы никто не отвлекал вас от исполнения вашей мечты. Ну и вообще у нас в этом счастливом сезоне 5 суперфиналов. Под Новый год ожидается волшебство в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А специальный мечтабот удвоит шансы на выигрыш мечты. Так что на сайте Авторадио.ру все-все-все подробности. С этой секунды в банке игры много денег. У нас уже 47 тысяч рублей. Напомню, играем мы каждый день, даже несколько раз в день. Поэтому слушайте внимательно и становитесь богаче.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль «Центр».
5: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов и
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
10: Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов-консультантов.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 13 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц более 100 кубометров смета. Более 700 гектаров травы планируют выкосить в Вологде в этом году. На данный момент рабочие провели покосы на площади 17 гектаров. Отдельно покосы осуществляются в парках и скверах. Также к работе подключены управляющие компании и подрядчики. Работы идут по сформированному плану, который охватывает все районы города поэтапно. Отдельное внимание уделят борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Ход работы находится на личном контроле главы Вологды Сергея Жестянникова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
7: Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Авторадио.

Но никогда не стихает музыка в эфире Авторадио. Очень много ее. Делайте громче. Что вы там сейчас делаете? Работаете, едете, спортом занимаетесь или просто лежите и мечтаете о чем-нибудь эдаком? Это не важно. Самое главное – успеть занять свое место на большой дискотеке Авторадио. Ведь мы с вами уже совсем скоро встречаемся. 4 июля на стадионе 30 тысяч слушателей Авторадио соберутся на ВТБ-арене, а на одной сцене главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Так что бегом на сайт Авторадио.ру, там подробности и билеты, категория 12+. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. 4 июля, вот так не успеешь моргнуть, уже совсем скоро. Меня же зовут Олеся Соболева. Отличного дня желаю. Проведем этот вторник вместе.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома? Невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
0: Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 13:00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Число россиян, пострадавших от клещей, превысило 80 тысяч. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Уже более 84 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей. Ранее сообщалось о 43 тысячах пострадавших. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Резкий всплеск активности спровоцировали теплая и влажная погода. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости. По словам медиков, опасность не ограничивается боррелиозом и энцефалитом. Клещи могут переносить сразу несколько инфекций, включая новые и малоизученные. В Роспотребнадзоре призывают соблюдать меры защиты. При выезде на природу нужно использовать репелленты, носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя. В случае укуса важно немедленно обратиться к врачу и не удалять клеща самостоятельно.
0: Про рекомендации.
1: Сегодня в Москве и области ожидается до плюс 32 градусов. Аномально жаркая погода продлится в регионе всю рабочую неделю до 22 мая. Врачи предупреждают, распространенный совет пить как можно больше воды в жару подходит далеко не всем. Кому и почему нужно быть осторожнее с количеством жидкости в жаркую погоду, в беседе с Авторадио объяснила эксперт в области здорового питания Юлиана Плискина.
2: Например, тем людям, у которых диагностирована ишемическая болезнь сердца, следует наоборот сократить потребление и воды, и морсов, и несладких соков примерно, допустим, до литра в сутки. Потому что застой жидкости в организме, он у нас может привести к повышению артериального давления. Если им очень хочется пить, то лучше просто постоянно полоскать рот водой. И обязательно для того, чтобы знать норму потребления своей жидкости, это нужно обсудить со своим лечащим врачом. Поэтому вот эти все банальные рекомендации пить до 3 литров жидкости в день во время жаркой погоды, они не подходят людям, у которых есть хронические заболевания.
1: Кроме того, специалисты советуют отказаться от холодной воды. При ее употреблении организму приходится тратить энергию на подогрев, что создает дополнительную нагрузку. Гораздо полезнее теплые жидкости, например, травяной чай. А привычный кофе можно сделать менее вредным, если немного изменить способ приготовления.
2: И, конечно же, все классические рекомендации говорят о том, что не пить в жару кофе. Но мы все знаем, как сложно от него отказаться. Поэтому вот такой вот лайфхак. Можно щепотку соли добавлять тем людям, которым очень сложно отказаться от кофе, то есть прямо добавлять в кофе. Она не будет чувствоваться, но это тоже поможет не выводить лишнюю влагу из организма. Потому что, как мы все знаем, кофе обладает таким эффектом.
1: Добавлю, в жару также важно носить легкую светлую одежду, защищать голову и лицо от солнца и избегать перегрева. Физическую активность лучше переносить на утренние или вечерние часы. И в продолжении темы. В первый день лета в Москве ожидается прохладная и свежая погода. Об этом Арти рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, температура в столице еще в конце мая будет держаться в пределах от 13 до 18 градусов. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

давай себе спицы, огромные тем более. У нас лето на носу, нам готовиться надо, нам наряды еще свои демонстрировать всем участникам большой дискотеки Авторадио. Приглашаем вас. Кстати, 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Готовится, мы тоже, надеюсь, и вы там в стороне не стоите, не сидите. Билеты уже приобрели, заняли лучшие места. Это, кстати, можно осуществить на сайте Авторадио.ру. Там же все подробности. Ну, а на сцене главные звезды поют свои главные хиты. Диана Арбенина, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри, «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. У меня уже все пальцы кончились на всех конечностях. В общем, будет очень много артистов и очень много вас. 30 тысяч зрителей на главном танцполе лета, на стадионе, на большой дискотеке Авторадио. До встречи! Быстрее бы уже лето, совсем скоро оно. Ну а пока здесь с вами я, Олеся Соболева. Отличного вторника.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
5: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
6: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Автолюбители и путешественники. На АЗС Ювел. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС Ювел. Клубова 53.
11: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
12: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
13: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
14: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Украинские военные планируют запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. Это сократит время подлета дронов до целей и повысит эффективность террористических атак, отметили в пресс-бюро службы внешней разведки. Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии, но Киев убеждает республику, что точное место старта аппаратов невозможно определить. Крупные платформы обязались стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Речь о сумме не менее 3% от дохода. Как пишет РБК, с октября этого года водители такси, курьеры и мастера в сервисах услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных и социальных программах. В стране зарегистрировано более 16 миллионов самозанятых. Употребление фруктов в вечернее время может спровоцировать прибавку в весе. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем до 16 часов. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом пишет News.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек чаще бывает активным. В это время быстрые углеводы из фруктов с большей вероятностью будут расходоваться. Напомню, ранее врачи советовали пить в жару зеленый чай без сахара, воду или морс. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. А я хочу...

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
14: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
15: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
16: Нет.
15: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ.
17: Категория 16+.
18: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
19: Они работают на грани закона и беспредела.
18: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
20: Авторадио.

Хорошо, а три – это уже Мурзилки Лайв. Совсем скоро мы встретимся с легендами радиовещания Брагиным, Гордеевой и Захаром в 18.00 в эфире главного автомобильного радио страны. И будем там уже и в любви признаваться, и в чувствах все три часа напролет. Новостями поделимся, мнениями. Ну и, конечно же, споют наши поющие ведущие фирменные пародии. Это они умеют, сами послушайте. Ну и гостей, конечно же, мы тоже примем с живым концертом. Ждем группу «Вирус». Это что-то из детства, из нашего «Ты меня не ищи». Где же ручки? Все, конечно же, будет здесь. В эфире Авторадио. Начало живого концерта группы «Вирус» в 20.00. Не пропустите. Видеотрансляция на сайте Авторадио.ру. Занимайте лучшие места, подпевайте, пританцовывайте и ловите привет. На связи Олеся Соболева.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
10: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
11: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
10: Телефон 522-331.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. 3 человека пострадали при жесткой посадке самолета в Якутии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Все 8 человек, находившихся на борту аварийно севшего в Якутии самолета Ан-2, эвакуированы с места происшествия. Об этом сообщила Росавиация. Среди них 2 членов экипажа и 6 парашютистов. Само воздушное судно сгорело. Авиационное событие классифицировано как авария. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет. На место ЧП выехали реанимационная и хирургическая бригады районной больницы. По данным Минздрава Республики, все 8 человек осмотрены врачами. 3, находившихся на борту, получили ранения. Из них один мужчина госпитализирован с ожогами. Его состояние средней степени тяжести, пишет газета «Ру». Напомню, самолет Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки. Затем пилот решил вернуться, но связь с экипажем пропала. Позже выяснилось, что борт совершил аварийную посадку в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты продолжают проверку.
0: Про инициативы.
2: Педагогов предложили включить в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы, передает парламентская газета. Авторы инициативы считают, что это позволит учителям бесплатно получать консультации юристов, помощь в подготовке жалоб и заявлений, а также защиту интересов в судах и государственных органах. Необходимость такой меры объясняют участившимися случаями буллинга, оскорблений и давления на учителей со стороны учеников и родителей. Парламентарии подчеркивают, что педагог должен чувствовать себя защищенным не только в стенах школы, но и в правовом поле. Сейчас бесплатная юридическая помощь положена малоимущим, инвалидам и другим льготным категориям. Если закон примут, учителя также смогут обратиться за поддержкой без дополнительных расходов. И еще об одной инициативе. На портале госуслуги может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Письмо уже направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. Если из квартиры регулярно доносится громкая музыка или шум ремонта в неположенное время, жители смогут подать жалобу онлайн. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. Авторы подчеркивают, что похожий механизм уже работает. Через госуслуги можно сообщать о неправильно припаркованном автомобиле, и владельцу приходит предписание.
0: Про Авторадио.
2: 4 июля столица примет одно из самых громких музыкальных событий этого лета – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На сцене ВТБ-арены главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие другие. 30 тысяч зрителей, 300 минут мощного звука, света и энергии. На главном танцполе успеете занять свое место. Не упустите шанс стать частью одного из самых ярких событий этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

что ж, пусть будет так, пусть счастье будет хоть отбавляй, ну просто на 10 из 10 оно должно присутствовать в вашей жизни, тем более весна, ну сказать, что она набирает обороты, наверное, уже неправильно, уже финальная ее часть, впереди прекрасный летний сезон, бархатный сезон также никто не отменял, так что есть у нас достаточное количество мыслей о прекрасном, и именно с ними мы продолжим двигаться исключительно вперед, и, разумеется, будем делать это под звуки Авторадио. С этой минуты Иван Прудников, здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы слушателей, спасибо, что везде и всегда настраиваетесь именно на нас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ну и плюс. Авторадио.
2: Реклама.
3: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Слышишь этот ритм?
12: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
13: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
14: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
15: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Кая Каллас пригрозила странам, которые сотрудничают с Москвой и Тегераном, они будут лишаться финансирования ЕС, сообщила глава евродипломатии. Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности прозвучали на фоне попыток Брюсселя разработать стратегию инвестиционной программы «Глобальные ворота» на 300 миллиардов евро в рамках 7-летнего бюджета. Жители Европейского Союза массово устремились в Россию. Только с начала этого года в страну въехало более 70 тысяч европейцев. Из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Как пишет РИА Новости, больше всего человек прибыло из Германии. Далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария. К слову, самые привлекательные для иностранцев регионы – это Сибирь, а также Дальний Восток. Фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором. Об этом пишет News.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. Такая еда, по словам экспертов, перегружает организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Не полезны также фастфуд и снеки, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию вредных жиров, часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 60.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
0: Подробнее на t2.ru.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х. С новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

знаю, как насчет ночи, но великолепный вечер на стадионе мы вам обещаем. И запомнится он наяву, а не во сне, потому что это большая дискотека Авторадио. Это 4 июля, это стадион ВТБ-арена. Это грандиозное событие, это главный танцпол предстоящего лета, на котором выступят Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Дасян Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро. Огромный список гостей, главные звезды, главные хиты и 30 тысяч танцующих и веселящихся нас на стадионе. Ну как такое пропустить? Это возвращение Авторадио в стадионный формат. И оказаться в гуще событий можно, пользуясь сайтом Авторадио. В любой момент приобретайте билеты. 12+ категория, так что мы ждем всех. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай нас и поверьте, этот вечер мы действительно запомним навсегда.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-2099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
3: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзорные экскурсии. Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим». Экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Следственный комитет возбудил дело после ЧП с аэролодкой на Байкале. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аэролодка, которая перевернулась на Байкале, не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. ЧП произошло сегодня в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. По данным МЧС, на борту находились 18 человек. 13 удалось спасти, в том числе ребенка. 5 человек погибли, среди них водитель судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной ЧП могло стать превышение допустимого числа пассажиров. Модель рассчитана не более чем на 10 человек.
3: Про происшествие.
2: В здание московского комсомольца пришли неизвестные в камуфляже. Люди в масках и с оружием ворвались в помещение на улице 1905 года. Об этом сообщили сотрудники издания в телеграм-канале. Несколько человек отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе. Пока информация о цели визита не ясна. Главный редактор МК Павел Гусев сообщил ведомостям, что вооруженные кувалдами поднялись на третий этаж, где находится коммерческая организация. Предположительно, речь идет об офисе сторонней структуры, которая арендует помещение в здании.
3: Про штрафы.
2: Россиянам вновь напомнили об ответственности за повреждение городских растений. Поводом стал недавний случай в Москве. Молодой человек вышел из супермаркета, обломал ветки сирени, взял их как букет, а потом уехал на электросамокате. Историю активно обсуждали в телеграм-каналах. Однако проблема гораздо шире одного такого эпизода. В городах нельзя обрывать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и на улицах. За такое грозит штраф в несколько тысяч рублей. А если же растение серьезно повреждено или вовсе перестало расти, то наказание может быть еще суровее. Подробнее об этом Авторадио рассказала юрист Полина Гусятникова.
4: Повреждение любых зеленых насаждений и уж тем более уничтожение, оно преследуется по закону. Ответственность за подобные нарушения, она предусматривается региональными законами об административных правонарушениях. В большинстве случаев, если мы говорим про повреждение, то это ответственность от 3 до 5 тысяч рублей. В исключительных случаях, если мы говорим уже о том, что человек вел себя таким образом, что, по сути дела, он полностью загубил это насаждение, и это можно приравнять именно к незаконной рубке насаждений, то здесь в том числе возможна и уголовная ответственность. Здесь, соответственно, наказание может быть как от денежного взыскания до 500 тысяч рублей, так и заканчивая лишением свободы на срок до 2 лет.
2: Если человек увидел, как кто-то ломает ветки или продает такие букеты, то специалисты советуют зафиксировать нарушение и обратиться либо в полицию, либо в профильный городской департамент. Собственник насаждений также может через суд потребовать компенсацию на восстановление поврежденного куста. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 47 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 94 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Мы тоже с вами летим. Летим по прямому эфиру Авторадио. И, конечно же, летим к вашим громким победам. Вот что не менее важно. Я говорю про 4 день июня. Я говорю про очередной суперфинал, который надвигается в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого сезона. Мы готовы исполнить еще одну мечту наших слушателей, реализовать ее, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Ну и сейчас я смотрю на банк, у меня душа радуется. 47 тысяч рублей, а наш партнер-то все удвоит. А значит, по сути, здесь и сейчас можно получить 94 тысячи в сумме за одну песню. Мама дорогая.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Во-первых, мечты сбываются благодаря Авторадио. И, конечно же, с нами второй год подряд Озонбанк, который, в общем-то, и удваивает все выигрыши. Мы разыгрываем второй миллион из пяти частями. Я о деньгах. Ну и, соответственно, как вы поняли, не за горами второй суперфинал из пяти. 4 июня, еще разочек подчеркиваем эту дату отдельно, да. Конечно, будет обещанный дополнительный в конце года от нашего партнера шестой суперфинал. Но давайте все-таки обо всем по порядку, потому что 4 день июня, он совсем рядом. Курс именно туда, тем более вам нужно просто зайти на сайт Авторадио, гудки, до свидания, гудки, долой, гудки не нужны, гимн Авторадио устанавливайте, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой, вы это делаете. Кто-то мечтает открыть салон красоты, и не сомневайтесь, Авторадио в этом обязательно поможет. Кто-то мечтает просто о путешествиях, кто-то мечтает закрыть ипотеку, кто-то мечтает о голливудской улыбке, кто-то мечтает о роли в кино. Я могу продолжать. Зачем? Вас миллионы. Мечта у каждого своя. Мечта у каждого индивидуальна. И вот, пожалуйста, сайт Авторадио — это ваш самый настоящий пропуск в игру. Вы делитесь мечтой, наша задача — воплощать ее в реальность. Ну а теперь 94 тысячи рублей в сумме. Я понимаю, что все вокруг 4 июня, но такие цифры, конечно, тоже нужно отдельно подчеркивать в эфире, хотя подчеркивать их нужно забирать себе. Давайте здесь сейчас рулетку остановим. Пожалуйста. У нас на связи будет Самарская область. Мария, наша слушательница, мечта. Дом в Сочи на берегу моря. О, понятная, хорошая, конкретная, точная мечта. И я уверен, что таких желаний тоже хоть отбавляй. Но опять же, Авторадио за свою историю уже 4 квартиры подарили нашим слушателям. Дом ведь на берегу моря тоже можно считать, да, как жилплощадь. Поэтому, возможно, для Марии это будет как раз-таки пятая юбилейная победа в связке с Авторадио. Но обо всем по порядку. Пока мы готовы предложить Марии деньги, а значит, звоним. Набран номер. Верим, что сейчас гимн Авторадио ворвется в прямой эфир. Хочется, конечно же, его услышать. Тем более гимн Авторадио — это уже победа. Это уже 3000, которые умножаются на 2. Так. Есть. Алло. Мария, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. С удовольствием вас об этом предупреждаю. Меня зовут Иван.
2: Здравствуйте.
0: Так, очень приятно. Мария, я вижу дом в Сочи на берегу моря, правильно?

0: И сейчас вы мне песню назвать не можете. Да, действительно, к сожалению. Но, опять же, можем дозвониться вновь, можем дозвониться и с финансовым, так сказать, предложением, можем дозвониться с мечтой, поэтому продолжайте играть. Я пожелаю вам удачи в будущем. Договорились?
1: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Договорились. Вам тоже всего доброго. За улыбки также отдельное спасибо. Остается запустить рулетку. К сожалению, огромный банк не отправляется в данный момент нашей слушнице. Но ничего, он подрастает еще. Теперь на кону у нас с вами 49 тысяч рублей. Легко эту сумму, да, в голове умножить. Надо бы понять, насколько мы будем играть в предстоящем. Игра, по сути-то, только набирает обороты. Приближаем 4-й день июня. Не забывайте, что в конце года Озон Банк исполнит еще одну мечту в 6-м дополнительном суперфинале. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия, к чему, собственно говоря, и призываю.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Санкт-Петербурге задержали подростка после поджога на железной дороге. Он совершил диверсию на станции «Ручей» в Калининском районе по указанию куратора, полученному через мессенджер. Для этого школьник использовал канистру с горючей жидкостью, сообщили в региональной транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом от 10 до 25% от рыночной цены. В первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил более 5 миллионов рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец». Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. Медики рассказали о тревожных сигналах от суставов. Среди них дискомфорт вместе с хрустом при движении, скованность мышц по утрам больше 30 минут, боль по ночам или в состоянии покоя, ограничение амплитуды движения. Эти признаки говорят об износе или травме суставов. Об этом пишут «Аргументы недели». Если сустав не просто болит, а еще и припух, кожа над ним покраснела, а на ощупь он горячий, это говорит об очень активном воспалительном процессе и неполадках, отмечают эксперты. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: за апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
5: Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
9: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23:05. Категория 16+.
10: Авторадио и Муз-ТВ

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

не знаю, от печали до радости может быть действительно рукой упадать, но хочется вообще всегда быть счастливым, всегда быть на позитиве в режиме 24 на 7. Здесь, надеюсь, и эфир Авторадио приходит на помощь. И, конечно же, большая дискотека Авторадио, которая прогремит 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, также поможет всем и каждому ловить яркие эмоции, танцевать, зажигать всем стадионом. 30 тысяч — это же самое настоящее счастье. Помогают в этом Диана Арбенина, Ёлка, дискотека Авария, Валерия, Галибри Мави, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер, главные артисты, главные хиты. Стадион ВТБ-Арена, 30 тысяч заполнены до отказа, и главный танцпол предстоящего лета. Как пропустить подобное? Да, даже не знаю ответ на этот вопрос. Поэтому лучше заглянуть на сайт Авторадио, приобретать билеты. 12+ категория. Мы ждем каждого из вас. И, конечно же, вечер 4 июля на ВТБ-Арене нам запомнится навсегда. Это будет действительно стадионный формат. Это будет шикарно. Это будет на 10 из 10. И еще разочек приглашаем всех каждого. Ну и в данный момент, естественно, эфир Авторадио также остается где-то неподалеку. По возможности делаем чуть-чуть, но все-таки погромче. И движение как только вперед. Все как мы любим и умеем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме готовят новые меры против киберпреступлений. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет парламентская газета. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков. Однако киберпреступлений в этом перечне пока нет, и новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда комитета по молодежной политике Александра Толмачева, власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, что доля преступлений в сети уже достигла 40%. Только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел.
3: Про образование.
2: В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. Как пишет РИА Новости, в него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физическую культуру.
3: Про зарплату.
2: Работодатели обязаны повышать зарплаты сотрудникам с учетом роста потребительских цен. Об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, это правило действует для всех работодателей. При этом точные сроки индексации в законе не прописаны. Порядок повышения зарплаты компании определяют сами. Однако в любом случае он должен помогать компенсировать рост цен. Подробнее о том, как это работает на практике, Авторадио рассказал юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
4: Коммерческий сектор обязан индексировать заработную плату в связи с ростом цен. Но порядок и сроки и размеры этой индексации компании устанавливают самостоятельно своими внутренними локальными актами. Если говорить в целом о тенденции того, что сейчас происходит на рынке труда, то значительное количество компаний отказались от индексации в связи с повышенной налоговой нагрузкой в 2026 году.
2: Эксперт также советует заранее подготовиться к разговору о повышении. Нужно собрать список своих достижений и показать, как изменились качество и объем работы.
4: Если, выдающихся результатов в качестве работы нет, то можно ссылаться на экономическую ситуацию, о том, что я со своим уровнем зарплаты не могу обеспечить себе тот же самый объем товаров, работы и услуг, которые в прошлом году. Здесь уже говорить именно об индексации, потому что статья 134, она именно об этом, о том, что зарплата повышается просто так, вне зависимости от результатов работы, а зависит только от экономической обстановки. Если компании принято решать вопросы путем всяких изощренных моментов, то один из способов, это говорить о том, что, например, на меня вышла какая-то компания и сделала офер плюс 30% условно к текущему размеру оплаты труда.
2: При этом в Минэкономразвитии ранее отмечали, что резервы для роста зарплат в российской экономике еще есть. Официальный курс доллара сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: не забывай.
1: Не забывай, страна, что весна уже, по сути, заканчивается, впереди лето, и, конечно же, нужно всем посетить главный танцпол предстоящего сезона, который нас ждет 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где соберутся 30 тысяч гостей, где главные звезды споют свои главные хиты. Это Зиверт, Иванушки, это Татьяна Куртукова, это группа Добро, это Ева Польна, это Елена Караулова. Это огромный список гостей. Конечно же, это, еще раз подчеркиваю, 30 тысяч танцующих, поющих, прыгающих нас. Ну, все-таки на то он и стадион. Так что 4 июля все собираемся на большой дискотеке Авторадио. Сайт наш официальный поможет приобретать билеты в любое мгновение. 12+ категория. Так что ждем вас, дорогие. И не забывайте, что этот вечер, по сути, мы запомним навсегда. Так что приглашены абсолютно все. Иван Трунников по-прежнему в студии. Страна, здравствуй. Звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
6: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете «Фаркоп»? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
7: В «Доброцен», потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
8: Нет, давайте на пикник. В «Доброцен» и на шашлык.
9: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в «Доброцене». И все товары по выгодным ценам.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
2: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
0: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. ЕС рассматривает возможность продления санкций против России 6 месяцев до года. Лидеры блока намерены обсудить эту идею на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом пишет Лента.ру. Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций. Среди потенциальных мер – ограничения против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса, а также компаний, которые участвуют в продаже украинского зерна. Жители Москвы смогут принять участие в подсчете соловьев до 30 июня. Акция пройдет на зеленых территориях города и во дворах домов. Полученные данные помогут орнитологам определить, какие районы соловьи выбирают чаще всего. Для этого нужно услышать поющую птицу, снять видео, на котором хорошо различима ее трель, и загрузить ролик в специальный раздел на сайте организаторов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topal Eco. 8 800 333 69 37.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Взять в оборот.
10: Все просчитать.
9: Первыми бить.
10: Пленных не брать.
11: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая. 18+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Слышишь этот ритм?
15: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. «Зиверт», «Мо», «Полина Гагарина», «Леонид Агутин» и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. «Лайф-арена». Премия «Муз-ТВ» 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире «Муз-ТВ» в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, Железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
14: Акция действует до конца мая.
15: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119. 709-119.
16: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская, 9, и Фрезеновская, 10.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: «Автотент 35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
19: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
20: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.

0: отпуска от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва и Пекин обсудят мировые кризисы и двусторонние связи. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин во время визита в Китай обсудит с руководством страны наиболее острые мировые кризисы. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, повестка переговоров Москвы и Пекина будет широкой. Речь пойдет не только о международных темах, но и о двустороннем сотрудничестве, передает агентство ТАСС. В Совете Федерации ранее заявили, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят экономические и гуманитарные связи, а также международные отношения и ситуацию вокруг Ирана и Украины. Визит российского президента в Пекин пройдет 19 и 20 мая. В состав делегации войдут вице-премьеры, министры и представители крупных компаний, которые сотрудничают с Китаем.
3: Про ипотеку.
2: В прошлом месяце в Москве зарегистрировали больше 9700 ипотечных договоров. Это на 26% больше, чем в марте. Кроме того, это стало лучшим показателем с начала года, сообщает Росреестр. Однако в годовом выражении рынок все еще отстает. По сравнению с апрелем прошлого года число ипотечных сделок снизилось на 16%. Специалисты отмечают, что после сдержанного первого квартала апрель показал заметный рост. Однако к прошлогодним результатам рынок пока не вернулся. Подробнее о том, почему говорить о полноценном оживление рынка недвижимости еще рано, Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: На самом деле, надо понимать следующее, что снижение ипотечной ставки с уровня в 29% годовых по кредитам до уровня в 19%, оно не приводит к тому, что ипотека перестала быть заградительной, то есть недоступной для населения. Потому что люди, прежде всего, приобретая жилье в ипотеку, рассматривают, сколько ежемесячно денежных средств они будут платить за обслуживание ипотечного кредита и возврат тела того кредита, который они взяли. Соответственно, 20% сегодняшние и 29% они что те абсолютно недоступны с точки зрения покупки первого своего жилья в собственность, не имея чего-то другого.
2: На фоне дорогой рыночной ипотеки отдельно обсуждаются и условия льготных программ. В Минфине предлагают повысить ставку по семейной ипотеке в отдельных случаях. Например, если второй родитель оформляет новый кредит или если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но считают, что изменения не должны касаться уже выданных займов.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты 84 рубля 7 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Знаете, дэнс не обязательно должен быть грустным, тем более, когда речь идет про игру «Много денег», тем более, когда речь про счастливый, про 13-й сезон, когда в этом году ваши мечты становятся реальностью, и речь про 4-й день июня, когда очередная мечта наших слушателей воплотится в жизнь благодаря Авторадио. Вам нужно зайти на наш сайт, заменить гудок мобильным на гимн Авторадио. Удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой. Вуаля, все будет исполнено. Может быть, закрытие ипотеки, может быть, новый автомобиль, может быть, какие-то крутые путешествия. Главное, 4 июня. Обведите красным и будьте готовы побеждать. Ну и, конечно же, сейчас хочется напомнить, что в банке собралась просто великолепная сумма в 49 тысяч рублей, а наш партнер-то все удвоит. Значит, сыграем сегодня аж на 98 тысяч в сумме. Внимательно ловите каждую песню.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?» Ты мне сказала, будешь одет

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
2: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
7: Супер новости.
8: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
7: Успей купить теплицу до конца месяца.
8: 54 54 54.
9: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
10: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50 84 88.
12: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
13: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
14: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.

0: 30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. Пилигрим. Экскурсии по Вологде для вас. 6+.
1: ИП Киселева Наталья Викторовна. ИНН 352-500-619-280.
2: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
3: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 50 НТО в Вологде сменили визуальное оформление в соответствии с единым дизайн-кодом города. Дизайн-код применяется при оформлении вывесок на центральных улицах Вологды, объектов нестационарной торговли, брендировании общественного транспорта. Кроме того, на общественных пространствах начали устанавливать кофейные автоматы самообслуживания, оформленные в соответствии с дизайн-кодом областной столицы. Он был разработан по поручению губернатора Георгия Филимонова для создания индивидуального облика города и подготовки областной столицы к 880-летнему юбилею. Всего в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 нестационарных торговых объекта. Платформа обратной связи помогла решить порядка 500 вопросов вологжан за неделю. Самыми частыми темами обращений за минувшую неделю стали автомобильные дороги, вопросы благоустройства и контейнерные площадки. Все обращения рассматривают специалисты профильных структур и администрации. Направить жалобу или предложение можно несколькими способами. Через портал Госуслуги, мобильное приложение Госуслуги «Решаем вместе», виджеты на сайтах ведомств, а также через государственные паблики. Ответ приходит в личный кабинет или на электронную почту. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении. Самокат. 6+.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rex. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Авторадио.

Но весна уже пришла давненько. Мы уже можем думать о главном летнем танцполе страны. И отрыв это уже действительно по-нашему, потому что стадион ВТБ-арена ждет абсолютно всех и каждого. Это большая дискотека Авторадио. Это 4 день июля. И, конечно же, нас ждут главные звезды, которые исполнят главные хиты. Диана Арбенина, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мами», «Агата Кристи», Денис Клявер также обязательно появится на сцене. Юлиана Караулова, песню которой мы услышим прямо по курсу. Так что там должен быть каждый. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. А значит, 4 июля и встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Билеты, естественно, на сайте Авторадио в любое мгновение. 12+ категория. Ждем каждого. И поверьте, этот танцевальный вечер мы запомним навсегда. Поэтому вперед, дорогие, и только вперед.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование и имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада» в рамках комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
10: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
3: Акция действует до конца мая.
1: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
3: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Росфинмониторинг предупредил о схемах с дипфейками. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Мошенники все чаще используют голосовые видео-дипфейки для обмана граждан. Об этой тенденции сообщили в Росфинмониторинге. По словам специалистов, голос и изображение почти любого человека сегодня можно воспроизвести настолько качественно, что большинство людей не отличит подделку. Такие технологии уже используют в мошеннических схемах. В том числе преступники могут имитировать голос или внешность руководителей компаний. При этом в России уже ввели ряд мер против финансовых мошенников. Например, банки должны приостанавливать подозрительные операции. Кроме того, введена ответственность за передачу карт третьим лицам и ограничения по переводам с признаками дропов. По итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%.
3: Про происшествие.
2: Действия неизвестных людей в масках в здании Московского комсомольца не связаны с деятельностью редакции. Об этом сообщил заместитель гендиректора издания Олег Воробьев. Напомню, инцидент произошел сегодня днем. Неизвестные в масках вошли в здание МК и сразу направились на третий этаж. По словам главного редактора издания, они отказались предъявить документы и угрожали. Сейчас группа людей до сих пор находится на третьем этаже, где располагаются арендаторы. Чьи интересы они представляют, неизвестно. В редакции заявили, что направили запросы во все силовые структуры, однако ни одна из них не подтвердила свое участие в инциденте. При этом сам московский комсомолец продолжает работать штатно.
3: Про инициативы.
2: На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры, пишет российская газета. Если идею поддержат, то пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует новое правило и кого оно касается. По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам не пропускать сроки обращений за мерами поддержки, а также заранее узнавать о новых обязанностях.
3: Про школу.
2: В московских школах начались последние звонки. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Обычно в программу входят торжественная линейка, церемония поднятия флага и исполнение гимна. Для выпускников это последний школьный праздник перед экзаменами. А выпускные вечера в российских школах, по данным Министерства просвещения, пройдут 27 июня.
3: Про футбол.
2: Билеты на финал Лиги чемпионов для россиян могут обойтись примерно в 500 000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти вдвое. Официальные продажи УЕФА открыла еще в марте. Тогда билеты стоили от 70 до 1000 евро, однако их быстро раскупили. Теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до 1 000 000 рублей, и при этом есть риск нарваться на подделку. Финал между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жерменом» пройдет в Будапеште 30 мая. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 71 рубль 29 копеек, курс евро – 82 рубля 79 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
4: Ну, здравствуй, здравствуй, страна.
5: Привет.
1: Да.
5: Здравствуй, Бим. Здравствуй, Бом.
4: О, господи, началось. Так, да. Ладно, вы Бим и Бом. Я кто?
1: Ты у нас ум, честь и красота нашего трио.
4: Ну вот сейчас вот хоть искренне, да, честно, конечно. Да, тоже я хотела обидеться.
1: Там просто третьего не было у Бома, Бима. Только И было посередине.
4: А что вы решили в клоунаду удариться?
5: Клоунад, Гордеева, чтобы ты знала, это высокое искусство. Да. Наше шоу, кстати, тоже высокое.
1: И тоже, кстати, искусство, по мнению моей мамы, во всяком случае.
4: А вы помните, что 4 июля на ВТБ-арене состоится большая дискотека «Авторадио»? Никто об этом не забыл, о своей клоунской программе.
1: Нет, ну что ты,
4: танцевать не разучились в связи с этим?
5: Вот событий? Сейчас это вопрос к чему. Мы с Брагиным, между прочим, танцевали уже тогда, когда слово «дискотека» только появилось. И, правда, называлось тогда это «гопак».
1: И посадобль, допустим. Я без посадобля никак.
4: Итак, друзья, давайте заново объявляем. С вами весь вечер на арене известные танцоры ГПК и посадобля Бим Брагин.
1: Это я.
4: Бом Захар.
5: Это я.
4: И просто Татьяна Гордеева. Ну, а для того, чтобы все остальные вспомнили, что такое зажигательные танцы, к нам в гости придет группа «Вирус», и это будет реальная вечеринка, так что не пропустите. 20:00, время начала живого концерта на Авторадио.
1: Ну и до этого, конечно, есть чем заняться. Программа озвучена, артисты в студии, слушатели, надеюсь, у приемников. Мы начинаем.
0: Вечернее шоу.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: На Авторадио.
2: Друзья, начнем обзор новостей. Новости достаточно неожиданные, поскольку, как мы знаем, в России молодежи официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Это все молодые люди. Но главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что возрастные границы молодости могут быть расширены.
3: Ну, понятно. По посмотри словам, на 39-летних. Вот, юнцы.
2: С биологической точки зрения к молодежи можно относить людей вплоть до 39 лет. Ну, а причина банальна. Она кроет свое увеличение продолжительности жизни, замедление процессов старения. Сейчас люди дольше остаются активными и очень даже неплохо выглядят. Я считаю, до 50 спокойно можно
4: вот продлить. Я тоже хотел спросить, а что 40-летних тогда уже обидели?
2: Вот
4: как
2: именно.
4: Будто, знаешь, до 39 лет хорошо.
2: Но знаешь, есть поверье, 40 лет не отмечают.
4: 40 лет жизнь только начинается.
2: Это, как мы помним, да, у женщин.
4: Чудо-ягоды и волшебные овощи заполонили Россию. В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Смотрите, красивые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, с обещанием чудо-урожая массово распространяются в сети. Общественники расценивают это как мошеннические действия. Многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. А в общественной палате уже попросили Генпрокуратуру МВД пресечь продажи фейковых семян. Речь в том числе идет о продаже тигровых груш.
3: Да, у меня он под окном растут.
4: Плоды которых напоминают расцветку хищников. Малины клубничных деревьев, усыпанных гроздями, огромными гроздями ягод. Красно-черных яблонь с мякотью плодов цвета угля. Деревьев колоновидные смородины. Также предлагается клубника в виде розы. Смородина, вытянутая в форме огурца. А для тех россиян, которые любят яркие цвета, в продаже есть черная земляника, фиолетовый крыжовник, бело-красный помидор и другая волшебная растительность. И самое главное, это все умудряются продавать. Люди верят реально, что вот из этих семян может вырасти то, что им сгенерировало ИИ в виде красивого изображения.
2: Ладно, умудряются продавать, умудряются покупать.
4: Я и говорю, люди верят и покупают, это, конечно, поразительно.
3: Ну, пускай сажают, что-нибудь вырастет.
4: Так не вырастает.
3: И яблоня какая-нибудь.
4: Ну, люди-то платят деньги как за то, что какой-то у них необыкновенный урожай будет.
3: Слушайте, ну, удивительно рядом. Вот каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком, оказывается, у нас в стране теперь оформляют мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывались 1 миллион 650 тысяч декретов. Эксперты

0: жены? При каких обстоятельствах и кто-то, может быть, из ваших знакомых сидит дома с ребенком вместо жены? И какие вам известны истории по этому поводу?
1: А, друзья, в общем, пишите нам плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
2: Вечернее шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Гурман.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Какой же я был этой ночью смешной, когда жена сказала, пойди бутылочку приготовь, ты сегодня дежурный по ребенку. Я помню эти времена. Да, когда
1: я сначала думал, ты про что-то другое рассказываешь, когда ночью жена сказала, пойди бутылочку приготовь. Да, боже мой, они пьют ночью.
0: Не, ну смесь разведи для ребенка.
1: Понятно, конечно.
0: Потому что, мне кажется, у всех было такое. И, собственно, продолжим главную тему сейчас в разговоре со специалистом.
2: На Авторадио.
0: Итак, отцы в декрете, не совсем привычная для России тема. С каждым годом, как мы слышали, набирает большую популярность. Продолжим разговор с юристом Александром Южалиным. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Ну вот, скажите честно, вы бы согласились сидеть с ребенком дома 3 года? Как вам такое?
3: Ну, я бы, наверное, нет.
0: Почему?
3: Мне кажется, это очень такая тяжелая, ответственная работа. Я бы, наверное, вот на такое... не смог бы, наверное, все-таки.
0: Не смог бы.
3: А так, конечно, да, у нас сейчас набирает популярность такая история.
1: А как вы думаете, почему?
3: По-разному бывает. У кого-то это финансовая составляющая, что немаловажно для семьи, потому что здесь тоже, когда считаешь семейный бюджет, может быть, получается, что выгоднее, чтобы, например, отец пошел в декретный отпуск, да, в отпуск по уходу за ребенком, а мама, например, бы работала, да, там, с точки зрения выплат от работодателя, заработной платы и так далее. То есть по-разному бывает. У кого-то так семейные обстоятельства складываются, что действительно отцу удобнее находиться, действительно ухаживать за ребенком, пока мама там, да, занимается какими-то другими, в том числе рабочими делами.
1: Александр.
3: У каждого по-разному, но действительно такое... Да, часто встречается.
1: Ну, в любом случае, как мне кажется, да, я видела какое-то исследование, что все-таки в первую очередь это финансовые причины, да, именно, то есть люди посчитали и выяснили, что выгоднее, чтобы папа сидел в декрете. А как рассчитываются декретные деньги? Вот я думаю, здесь нам сможете рассказать.
3: Да, ну, здесь на самом деле все довольно просто. То есть здесь берется средний заработок человека, причем средний заработок за 2 последних календарных года. То есть, например, если в 26-м году мама или папа ребенку хотят уйти в отпуск по уходу за ребенком, берется заработок за последние 2 года, то есть за 25-й и 24-й год соответственно. Высчитывается средний заработок, и пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. При этом может быть такое, что у человека там довольно высокая заработная плата, но при этом у нас закон все-таки ограничивает максимальный размер пособия по уходу за ребенком, и сегодня он составляет чуть более 83 тысяч рублей. То есть это вот та максимальная планка, да, на которую
0: можно рассчитывать.
3: Да, но она может быть ниже.
1: Это при какой зарплате, соответственно, человек может...
0: Ну, если это 40%.
4: Ну, это порядка 200 тысяч,
0: да. Ну, то есть, как с больничным получается у нас. Примерно такая же история. Есть планка государства, выше которой ты все равно не прыгнешь.
3: Да, абсолютно верно. Но при этом важно помнить, что у нас не так давно были внесены поправки в закон, довольно такие важные для родителей, которые говорят о том, что если, например, родитель, который находится в отпуске по уходу за ребенком, хочет выйти на работу, он может это сделать. И при этом он продолжит получать и пособие, и начнет получать заработную плату.
0: Полную заработную плату.
3: Тоже очень выгодно, да, сегодня.
4: Да не то слово.
0: Не то слово, да.
4: Александр, а вот помимо финансовых выплат, какие еще льготы может иметь молодой родитель?
3: Ну, что касается работодателя, например, это установление неполного рабочего времени, если все-таки совмещает родитель, да, работу и... уход за ребенком.
0: То есть можно раньше уходить на несколько часов, да?
3: Да, да, можно раньше уходить, можно раньше приходить или позже приходить, то есть здесь как договориться с работодателем. Но в остальном все остальные гарантии, они, конечно, не от работодателя уже, они от государства, все зависит от того, там, к какой категории относится семья, какой уровень дохода и от региональных льгот в том числе. То есть работодатель предоставляет отпуск, оформляет пособие при этом выплачивает социальный фонд у нас, И если вот человек хочет работать, он может предоставить неполное рабочее время или, например, договориться об удаленной работе, если работа позволяет это сделать.
0: Прекрасно. Также, уважаемые свекрови и тещи, видите, самый выгодный вариант, когда все работают, еще и получают пособие, а вы занимаетесь воспитанием, точнее, помогаете воспитывать внуков. По-моему, прекрасная схема.
4: Это да.
0: Да, спасибо огромное. Юрист Александр Южалин был на связи. Спасибо. До новых встреч.
4: До свидания.
1: До свидания.

0: Эко Санлайт. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Санлайт. Санлайт. Идеальный подарок. 16+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, вычитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.

0: Рецептные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Жук на картофеле — есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
14: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Друзья, российский рубль стал самой крепкой валютой 2025 года. Об этом пишет агентство Bloomberg. Агентство включило рубль в пятерку самых доходных мировых активов и уступает нашу валюту только драгметаллам. А в моменте курс доллара опускался почти до 70 рублей, что, конечно же, создает определенные риски для экономики нашей страны. И вот чего в таком курсе больше, хорошего или плохого? Поможет нам в этом разобраться финансовый советник Александр Фирсов. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я предлагаю попробовать рассмотреть курс доллара с двух сторон. Со стороны обывателя и со стороны Минфина, с вашего позволения. И давайте начнем с обывателя. Ну, сами понимаете, вот для нас, для простых людей, путевки за границу дешевле. Доллар можно купить дешевле. Красота, да и только. Или это не так?
1: Ну, для обывателей красота, да и только. Импортные товары становятся дешевле, можно и машину себе подешевле купить из-за границы.
0: То есть, по идее, все для нас, для простых людей хорошо, верно?
1: Да, вполне.
0: Но смотрите, с другой стороны, доллар падает, а импортные товары-то не особо дешевеют. Я имею в виду импортные товары, которые у нас на полках. Где подвох?
1: Подвох в том, что цепочки логистические в мире стали намного сложнее. В принципе, во всем мире происходит инфляция, и товары дорожают. Поэтому такой курс рубля скорее просто сдерживает еще более бурный рост цен.
0: Ну и плюс еще не надо забывать о достаточно высокой ключевой ставке, которая, собственно говоря, и не очень-то дает развиваться нашей экономике.
1: Скажем так, у нас сегодня на рынке нет свободного обращения рубля, если мы говорим про обывателей, доллара, да, если мы говорим про обывателей, то хранить валюту в банках неудобно. Только для путешествий, если покупать. Поэтому сегодня говорить о ценообразовании справедливом очень сложно. Могу назвать несколько причин, по которым сейчас укрепляется рубль.
0: Да, будьте любезны.
1: Хорошо. Ну, первое, то, что сейчас за счет того, что выросли цены на нефть, продукты, да, экспортеры продают увеличенную свою выручку, ну и, соответственно, оказывают давление на цену доллара, рубль укрепляется. Второе, то, что в мае Минфин возобновил бюджетное правило, то есть он теперь, благодаря такой стоимости нефти, снова закупает валюту и золото, но, к всеобщему удивлению, Минфин больше не закупает доллары, закупают только юани и золото, то есть нету крупного покупателя долларов в лице государства Российской Федерации.
0: Ну и, соответственно, курс из-за этого и не растет, потому что спроса нет.
1: Да. Да.
0: Так,
1: да. Совершенно верно, то есть нет крупного покупателя, нет свободного рынка.
0: Александр, давайте теперь попробуем поразмышлять со стороны обывателя. Понятно, попробуем поразмышлять со стороны Минфина и мыслить по-государственному. Какая у нас ситуация с пополнением бюджета при таком долларе? Мы же понимаем прекрасно, что бюджет изначально верстается при определенном курсе.
1: Да, бюджет верстается при определенном курсе и доллара, и в том числе бюджет верстается при определенном курсе на нефтепродукты. И сейчас стоимость нефтепродуктов почти вдвое превышает ту, которая записана в бюджете. Поэтому в целом текущий курс доллара на бюджет особо не влияет. Ну, то есть при такой комбинации цены нефтепродуктов это не создает проблем.
0: Но подождите, мы же понимаем с вами, что эта ситуация не может быть бесконечной, и рано или поздно армуз откроют.
1: Существует вероятность, что в будущем цены на нефтепродукты будут снижаться, тем более там, Саудовская Аравия из ОПЕК вышла, перестали они ограничивать себя в добыче нефти.
0: Эмираты, подождите, не Саудовская Аравия.
1: Эмираты, да, все верно, да, ОАЭ, да.
0: Так, ну и давайте попробуем чуть-чуть вперед заглянуть. И если мы опять-таки начали разговаривать про курс доллара, давайте и мы, собственно, и завершим нашу беседу. Чего нам ожидать? Ну и в относительно недалеком будущем.
1: Я думаю, что в относительно недалеком будущем мы можем ожидать укрепления, продолжения укрепления вплоть до 69-70 рублей. Хоть большинство банков и аналитиков со мной не согласятся, потому что львиная доля институтов в России прогнозирует доллар к концу года в районе 85-90.
0: Да, а то и выше, там туда куда-то.
1: Да, но рубль уже 2 года идет против прогнозов, так что, возможно, это большая статистическая ошибка, и мы продолжим укрепляться.
0: Да, и мы понимаем, что в данной ситуации возможно все. Спасибо вам огромное. Финансовый советник Александр Фирсов был с кратким ликбезом о том, что же происходит с курсом валюты. Спасибо и всего доброго.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет
3: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
4: 16+.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ «Профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.

0: короче, Анастасия и я. Все будет хорошо. Единственный повод для расстройства, если до сих пор нет, допустим, билетов на 4 июля на ВТБ-арену, на центральный стадион «Динамо», на большую дискотеку «Авторадио». Но вот Денис Клявер уже там точно будет.
1: Точно будет, и без тебя он не обойдется, потому что кто будет делать это? Итак, 30 тысяч человек собираются на ВТБ-арене 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Ждем тебя, дорогой друг, дорогой наш танцор диско.
2: Ну а билеты на сайте авторадио.ру, авторадиодиско.ру, в кассах города. Имейте в виду, категория 12+.
3: Мурзилки лайф. Лайф. Чат.
1: У нас так получилось, как будто мы на концерт Дениса Клявера сейчас пригласились.
0: Да нет, конечно, там будет масса других замечательных певцов, исполнителей, групп,
1: страны,
0: конечно.
1: Главные хиты этой страны. А теперь мы отправляемся в лайв-чат, а нас тут ожидает усатый нянь. Мужчины откровенничают, и женщины тоже рассказывают, может ли муж, мужчина, папа взять на себя заботу о ребенке и уйти в декрет вместо жены. Знаете ли такие случаи, при каких обстоятельствах они произошли? Очень интересные сообщения приходят.
0: Вот прям хочу аплодировать сразу Борису, который написал, что у меня супруга работала, а я сидел с маленькими старшими сыновьями до 5 лет, читая свои лекции в университете и успевал готовиться к защите кандидатской, между прочим. Сейчас смотрю с младшими сыновьями, то есть у него уже старшие выросли, сейчас младшие, и уже чувствую, что не могу я справиться. Подключил бабушек и дедушек, и они очень хорошо помогают, и мы с супругой спокойны на 100%. Но вот сейчас супруга уже ведет разговоры, что я не расслаблялся, через год младших брал на службу в университет на кафедру, то есть уже и дома не оставляйте, чтобы на кафедру брать.
1: Понимаешь? У меня остался
0: все в семью.
1: Последний момент. А что же вы делали со средними младшими сыновьями? Потому что я так поняла, прям сыновей-то много у Бориса. Борис молодец. Полина тоже мне очень порадовал тон письма. Послушайте. У меня супруг сидел с маленьким ребенком дома и при этом удаленно работал. А я ходила на работу. То есть супруг и сидел с ребенком, удаленно работал. И когда родился второй ребенок, то ситуация была такая же. Все нормально. Муж жив. Здоров. Правда, немного нервный. Видимо, декрет не прошел бесследно.
2: Ну, бывает, да. Чушь.
1: И теперь, когда смотрят фильмы, где недооценивают труд женщин в декрете, возмущается. Ведь это так тяжело на самом деле, а не просто так. Полина из Сочи.
2: Далее сообщение из Нижнего Новгорода. Довелось столкнуться, когда супруга была в больнице. Могу сказать, что домашние хлопоты с маленьким ребенком чуть больше года. Это вкупе с остальной работой по дому нелегкий труд, и не стоит его недооценивать. Так что уж нет, увольте, я бы и больше не смог.
0: Да, то ли еще будет, ой-ой-ой. Ждем ваших историй, усатые няни. Да, доводилось ли вам сидеть? Отцы, доводилось ли вам сидеть с ребенком, с маленьким ребенком? Или, может быть, есть такие знакомые? Ну, в общем, рассказывайте ваши истории по этому поводу.
2: Плюс 7-915-459-2020 и официальная страничка Авторадио ВК.
0: Продолжим в следующем часе.
3: Лайф. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Сталица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин начал официальный визит в Китай. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом, передает РИА Новости. В столице Китая российского президента встретили представители принимающей стороны, парадный оркестр и рота почетного караула. У трапа самолета Путина также приветствовали дети с российскими и китайскими флагами. Основные мероприятия запланированы на 20 мая. Сначала на площади Тяньаньмэнь пройдет торжественная церемония встречи российской делегации, а затем в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, а лидеры выступят с заявлениями для СМИ. Визит посвящен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут около 40 документов.
3: Про путешествия.
2: Автопутешествия становятся все популярнее. Для таких поездок уже доступны больше 130 маршрутов по 68 регионам. Чаще всего россияне отправляются в дорогу на несколько дней и нередко семьями с детьми. Перед поездкой эксперты советуют заранее изучить маршрут и понять, где можно остановиться, поесть и переночевать. Машину тоже лучше подготовить, проверить шины, жидкости, кондиционер, аптечку, огнетушитель, а также взять набор для ремонта колес. Подробнее о том, как безопасно планировать дорогу, Авторадио рассказал путешественник Богдан Булычев.
4: Кто-то любит сесть на волевых, проезжать маршрут. Это абсолютно неправильная история, потому что все-таки во время поездки вы должны получать удовольствие. И лучше перейти на график, когда вы стартуете ранним утром, и ехать лучше, конечно, в дневное время. Ехать в ночное время гораздо опаснее, сложнее фокусироваться. Обязательно для себя отмечайте комфортное расстояние, заранее просматривая на маршруте, населенные пункты с гостиницами, с кафе, где бы вы остановились позавтракать, на обед, на ужин и на ночевку. Я не рекомендую заранее бронировать гостиницы. Вы можете проехать чуть меньше, потому что остановились в каком-то интересном месте. Или наоборот, проехали вы отрезок гораздо быстрее.
2: Эксперт также советует делать остановки в пути, поскольку передышки помогают сохранять внимание до конца поездки.
4: Самое опасное в любом путешествии – это последние десятки километров перед домом, когда вы уже видите родные указатели, родные места. Вот здесь происходит самое большое количество аварий по статистике. Поэтому я рекомендую вам не расслабляться до самого момента, пока вы не доедете до дома.
2: В дорогу стоит заранее скачать офлайн-карты для отдаленных районов, а перед выездом на платные трассы лучше проверить баланс транспондера.
3: Про Авторадио.
2: Большая дискотека Авторадио все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие другие выйдут на главный танцпол этого лета. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки, мощного звука, света и настоящей праздничной энергии. Успейте занять свое место и стать частью грандиозного фестиваля. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 49 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 98 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Нормально так, а? У нас в игре много денег. Это тебе даже не декретно, это гораздо больше. У нас почти сотка благодаря нашему партнеру. В данный момент в банке 98.
2: Ну, действительно, ставки повышаются, и у вас есть шанс, действительно. Ну, я не стал бы говорить, что озолотиться, но очень серьезно прибавить себе жалование.
1: Но ни одни декретные так не выплачивают. 98 тысяч. Государство 82 предлагает максимум.
3: Отцы, матери, беременные, потенциальные. Все к нам в игру, много денег на Авторадио. Здесь действительно выгодно. И все еще и с любовью за прослушивание любимой радиостанции и за установление гимна в мобильном телефоне. Итак, слушаем песни в эфире.
1: Да, через несколько минут будем играть. Вам только назвать песни, все.
0: Мурзилки Лайф! Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Как только что исполнили группа «Градусы». Вангаджун. Что знает? Много денег на Авторадио.
2: Вот. И кто повторит эту фразу
1: это
2: в прямом
1: перевод?
2: Эфире?
1: Да, это перевод дословный, да. Друзья, действительно очень много денег на Авторадио. Это факт, это удивительный, счастливый 13-й сезон игры «Много денег на Авторадио». С нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем и на деньги, и на ваши мечты.
2: И представляете, в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Друзья, обязательно зайдите на сайт Авторадио.ру, и именно там вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и именно там, на сайте Авторадио.ру, вы можете написать нам о своем желании, которое вы надеетесь с помощью нашей игры осуществить.
1: Ну и как мы уже говорили, сумасшедшая сумма скопилась в банке.
3: 49 тысяч рублей.
2: А у нас есть генеральный партнер игры «Озонбанк», который с удовольствием удваивает этот выигрыш. Так что, друзья, играем на 98.
1: Ну, сейчас узнаем, да, кто ты. Для этого нужно остановить радиорулетку.
2: А, пожалуйста.
1: Давай. Так. Кто ты? Наталья. Телефон, который заканчивается на 94.50. Чем мне нравится этот сезон, то, что мы наконец-то знаем, как зовут нашего радиослушателя, кто он и какую мечту он хочет исполнить благодаря нашей игре. Итак, Наталья пишет. Мечтаем с мужем побывать на побережье Тихого океана на Сахалине. Прекрасно.
2: Красиво.
1: Да, очень красиво.
3: Откуда
1: мечта.
3: Наталья, прости?
1: Из Чувашской республики.
3: Чувашская.
1: Да, звоним. Наталья. Вполне возможно, мечта Натальи осуществится в ближайшем суперфинале, который, я напомню, 4 июня уже, то есть буквально вот-вот осталось, можно сказать, пару недель. Так. Гимн Авторадио есть. Счастливая мелодия, которая приносит деньги, исполняет мечты. Алло.
4: Алло.
1: Здрасте, здрасте, Наталья.
4: Ну.
1: Авторадио вас приветствует. Вы в прямом эфире. В игре много денег. Мы только что услышали гимн нашей радиостанции.
2: Да. Здравствуйте.
1: Мурзилки с вами на связи. Может.
2: Реально.
1: Это реально есть. И вы сейчас в прямом эфире. Ваш номер выбрал наша авторадиорулетка. Итак, Наталья, хотелось бы, прежде чем мы перейдем к актуальному вопросу, какая песня только что была в эфире, поговорить о вашей мечте. Вы мечтаете поехать на Сахалин?
4: Да.
1: Удивительная мечта. Так.
2: А вы уже туда как-нибудь там бывали?
1: Как в анекдоте. Вы туда уже
4: Нет.
1: хотели?
2: Скорее всего, так.
4: Не заходила, не летала, не бывала.
1: Понятно. А очень хочется, да?
4: Ну, естественно.
3: А что вас там так сильно привлекает?
4: Тихий океан. Всю жизнь мечтала там побывать.
1: Классно.
3: Тихий океан.
1: Слушайте, мы вам желаем, чтобы ваша мечта осуществилась уже в ближайшем суперфинале, но для этого, естественно, нужно назвать, какая песня звучала в эфире. Итак, вопрос сейчас к вам, Наталья. Какая песня звучала в эфире? Вопрос на 49 тысяч рублей.
4: Вот не слушала я.
1: Представляете, Наталья, на 49 тысяч, а нас партнер еще увеличивает в два раза. 98 тысяч сейчас можно
2: могли
1: было
2: бы
1: сорвать. Да, елки-палки.
3: Но не слушала, да, Наталья. Главное, слушайте нас 4 июня в день очередного суперфинала. Там, вполне вероятно, ваш номер опять выпадет на авторадио-рулеткой, и вы... В случае, если вы назовете песню, то сможете вместе с мужем рвануть на Сахалин.
1: Да, для авторадио нет ничего невозможного.
3: Ну, а по правилам игры 3000 рублей. Мы услышали гимн, и мы отправляем Наталье.
2: Но и здесь вмешивается наш генеральный партнер игры «Озонбанк». К удовольствию, к нашему, к счастью, и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Наталья получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Еще минус 6 тысяч из нашего... фантастического призового фонда 5 миллионов рублей. Кстати, 5 ваших заветных желаний исполняем в этом году, но и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
3: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
5: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса.

0: Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автолюбители и путешественники, на АЗС ЮВЭЛ топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ, Клубова 53.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: у нас есть такая подробность. Мы сейчас с утренним шоу с ребятами находимся в одном кабинете, они утром работают, мы вечером. Так вот, у них сейчас лежит такой календарь.
1: График, да?
0: График, да, и они зачеркивают дни. И я так предположил, что это дни до того момента, когда они поедут в отпуск и скажут морю привет.
2: Они, может, ждут, когда мы побыстрее свалим из кабинета.
1: Я посчитал дни, там не про наш отпуск.
0: Но мы знаем еще одного счастливого человека, который, ну, гораздо счастливее даже, чем мы, потому что, ну, действительно великая спортсменка. Собственно, подробности последуют.
3: На Авторадио.
1: Но согласитесь, есть виды спорта, когда ты называешь вид спорта, и сразу же всплывает
0: определенное
1: лицо и определенный человек. Да, хоккей — Харламов, я не знаю, футбол — Лев Яшин, плавание — Владимир Сальников, волейбол — Екатерина Гамова. Конечно же. Екатерина войдет в международный зал славы волейбола. Будет уже в этом году. Церемония включения Екатерины Великой в зал славы состоится 17 октября в штате Массачусетс, что в Соединенных Штатах. Сама Екатерина сейчас с нами на связи. Катя, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Всем. Привет, привет, очень рад тебя слышать.
1: Наши поздравления. Да, это неслыханный результат. Насколько неожиданно было такое признание? Насколько ожидаемо?
4: Ну, безусловно, это было неожиданно для меня. Я, во-первых, никогда не рассчитывала быть хотя бы номинирована на эту премию, вот эту великую честь и звание. Плюс в этом году у меня было очень много конкурентов. Были конкурентка из Бразилии, все знают, огромный фанатской ложи бразильских болельщиков, и поэтому я точно знала, ну, как бы была уверена, что ничего не светит, но судьба распорядилась иначе.
1: Отлично. Это круто!
2: До вас последним россиянином, принятым в зал славы, был Сергей Тетюхин. Его включили в 2021 году. Кать, вы с ним уже успели обменяться впечатлениями?
4: Мы не обменялись пока впечатлениями, но думаю, что когда у нас состоится встреча, я думаю, что мы друг друга поздравим, безусловно.
1: Катя, вот помимо вас на включение в зал славы в этом году претендовал и тренер триумфаторов Олимпиады 2012 года Владимир Алекно, который после Олимпиады в Лондоне, мы помним, действительно национальный герой, про него снимались фильмы. И известно, что новички избираются путем голосования действующих членов зала славы. Вот вы будете голосовать за Олекно, если в очередной раз его будут номинировать?
4: Безусловно, я всегда готова поддержать своих, всех тех, кто со мной в одной команде. Я имею в виду не только женскую сборную, да, я имею в виду сборную России.
0: Кать, ну, мы, во-первых, очень горды тем, что знакомы, потому что у нас как-то была с презентацией своей книги.
4: Да.
0: Вот, и в одном из интервью ты призналась, что не хочешь отдавать сына в спорт. Хотя, собственно, спортивной династии не редкость в спорте, вообще и в волейболе, в частности. Не раскроешь причину, почему?
4: Профессиональный спорт, я бы так сказала, потому что я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека, и это всегда полезно для развития, тем более для развития ребенка, поэтому мой сын не исключение, он занимается в настоящий момент, он занимается теннисом, а до этого у него был и футбол, и плавание. Но я бы не рассматривала его как профессионального спортсмена.
0: Да, вот, еще думаю, при такой-то творческой семье, я думаю, там найдется...
4: Да, у него есть варианты, да.
0: Да-да-да, куда пойти?
1: Все дороги открыты.
0: Да, спасибо.
1: Кать, еще раз наши поздравления, потому что действительно попасть в международный зал славы волейбола — это очень и очень круто.
4: Можно я еще немножко добавлю?
0: Конечно.
4: Это событие не только приятное, и оно в каком-то смысле даже чудесное, потому что награждение произойдет в октябре, 17 октября. А это мой день рождения.
1: Вау!
4: Здесь не вдвойне.
0: Класс.
4: Да.
0: В общем, мы ждем... Мы ждем тебя в гости, как только ты вернешься
2: 19-го.
0: Здесь, в нашей студии Авторадио, да, для того, чтобы еще раз тебя поздравить с этим событием.
1: Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Екатерина Великая Гамова была у нас на связи.
0: Счастливо.
4: Спасибо.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая? Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
14: Авторадио.

0: А ты нянь?
1: Ну да.
0: А выясняем сегодня мужчин, а смогли ли они бы вдруг... Да, взять заботу о ребенке на себя. Ну, на самом деле, тут лишний скепсис тоже нужно убрать. Вот этот вопрос, а вы смогли?
1: Я бы не смог.
0: Конечно же, огромное количество мужчин помогает своим женам, помогает мамам, да, в семье. Угу. И...
1: Нет, помогать это помогать, одно.
0: Да, полностью...
1: Но брать на себя полностью ответственность за ребенка, когда тити нет...
0: Ну, хватит, вот это что-то...
1: Ну, простите, вот, ну, потому что мы же говорим о маленьком ребенке, да, изначально вот это вот первые три года. Ну, просто у меня был случай, действительно, жена должна была уехать на сутки, и я остался с дочерью.
2: Придумано вот. Невероятное количество замен.
1: У нее настолько была привязанность, ну, вот, к жене, соответственно, что когда я остался, все, ночь мы не спали. Потому что она требовала маму, вот, я ей не мог заменить. Мы шли качаться на качелях в 3 часа ночи. Вот, нас хотела забрать милиция меня, потому что что за чумной отец, который в 3 часа ночи ребенка качает на улице. Вот, но это было. Я так понял, все, ну, я потом просто не мог жить после этого. Наверное, сутки или двое и отходил.
0: В такой даже степени.
1: Не, ну, бессонная была ночь, потом я пошел на работу, соответственно, да? Ну, как вот?
0: Я вот, мать ехидна, помните, товарищи, когда
1: моему
0: ребенку было 4 месяца, мы улетели на один месяц в Канаду на Олимпиаду.
2: Да, в Ванкувер.
0: Да. Все, было дело. У меня точка.
1: Да.
0: На этом
1: давайте
0: у меня все о моем муже.
1: Сообщение от наших радиослушателей. Итак, Валентин пишет. Сидел с детьми один примерно 4 месяца. 2003 год. Мы живем в Венесуэле. Младшему 1 год, старшему 10. Уезжаем с женой на 3 недели в Испанию по работе и в отпуск. Дети с бабушкой, которая гостит у нас. В Мадриде у жены крадут паспорт. Она вынуждена ехать в Беларусь делать новый. Я возвращаюсь в Венесуэлу. Бабушка возвращается в Россию, так как виза заканчивалась.
0: А сидел, где же дети?
1: Сидел один с детьми почти 4 месяца и работал. Младшего на день отводил в маленький детский садик. Все выжили. Как результат, младший начал говорить не по-русски, а по-испански. Вот так вот.
0: Ну, даже выгоду какую-то получили от этого. А, да, это уже мы зачитали. Захар, давай еще.
2: Добрый вечер. Знаю одного мужчины, пишет Светлана, который ушел в декрет. Вокруг обалдели все. Но никто не верил, что такой брутальный мужчина может сидеть с ребенком. В своей семье я сама предпочитаю заниматься детьми в декрете. У нас даже не обсуждается другой вариант. И, кстати, я получала огромное удовольствие, что, во-первых, я сама вижу каждое новое достижение своего маленького ребенка, а, во-вторых, сама принимаю участие в этих достижениях. Во второй декрет ушла, когда старшая дочка пошла в первый класс.
0: Ну, еще одно сообщение. 90-е годы моей подруге предложили работу и хорошую зарплату, пишет Марина. На тот момент супруг, который не имел такой зарплаты, да и с работой было тяжело в стране, пошел официально в декретный отпуск. Хотя тогда, в то время, это было не особо принято в обществе. Даже, можно сказать, вообще не принято. В итоге вырастил дочь, вышел из декрета, нашел работу. Очень быстро дорос до директора фирмы. Они сделали с женой отличные карьеры. Дочь уже взрослая, и с папой у них настолько теплые отношения, что можно только порадоваться. В целом у них все в семье прекрасно.
1: Ну, замечательно. Надо поддержать все-таки отцов, потому что их становится все больше и больше, отцов в декрете. И тут как помочь? Только песни, фирменные пародии,
0: которые
1: мы исполним через 10 минут.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
1: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзорные экскурсии. Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим». Экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
1: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, товарищи, наливает из графина. Так? Сегодня мы обсуждали тренд на декретный отпуск отцов в России. Российское законодательство способствовало тому, чтобы в стране были равные права на использование отпуска по уходу за ребенком как у супруги, так и у супруга, высказалась председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она говорит, что я могу только приветствовать такое. Больше того, знаю современных молодых пап. Они другие, они перестали быть неуклюжими, они перестали бояться своих маленьких детей. Иногда они очень заботливые, такие перфекционисты, сделают все, как положено. Иногда женщина пытается сократить какие-то этапы в уходе за ребенком, а вот мужчина делает все основательно.
2: Сейчас мужчины такие депутат. Расправили плечи,
3: конечно,
2: такие.
3: Да, тут очевидные вещи.
2: Да.
1: Но смех смехом, до этого Суперджо проводила опрос и показала, что доля согласных и несогласных с таким решением оказалась равной впервые с 2015 года. Таким образом, суммарно 50% мужчин не исключают для себя возможность ухода в декрет. Но если учесть то, что с 2024 года действительно ты можешь работать и при этом быть в декрете, получать декретные, это, мне кажется, конечно, большое подспорье. Кто же от этого откажется, правда? Ну вот, ты вроде как в декрете, а вроде как и на работе. Это не то, что тебе надо каждый день, вот только вот
3: ты вроде бы как больше, с ребенком, а вроде
1: да,
3: бы
1: от
3: и
1: чего
3: нет.
1: Воют большинство женщин, но что невозможно, и выскакивают на работу, ну, потому что все, ты не видишь белого света, ты не красишься, ты только и видишь то, что там пеленки, распашонки, тазики, молочка и так далее. И жизнь вот сужается до одного маленького помещение.
2: Островка, да, островка. Да. До кроватки, до детской, собственно говоря.
1: Поэтому мы сейчас, конечно, хотим поддержать тех самых отцов, которые сейчас, может быть, находятся в декрете, но и потенциальных, тех, кто собирается это сделать. Нашей фирменной породе.
0: Вечером. В куплете.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Дагестане сохраняется риск новых подтоплений. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за возможного подъема воды в реке Терек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, сегодня вечером, 20 мая и в первой половине 21 числа расход воды у Каргалинского гидроузла может подняться до неблагоприятных отметок. Это может привести к подтоплениям на отдельных территориях. Жители ближайших районов призывают соблюдать меры осторожности. В случае подтопления спасатели советуют отказаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях. Ситуацию в регионе внимательно отслеживают с конца марта. Тогда, после сильных ливней, в Дагестане уже были подтоплены дома и сельхозугодья, а в апреле в республике вводили режим чрезвычайной ситуации.
3: Про автомобили.
2: В России выросли продажи новых автомобилей. За первые 4 месяца этого года их купили больше 382 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву и Подмосковье приходится больше 20% российского авторынка. Еще около 6% на Санкт-Петербург, где реализовали почти 22 тысячи новых машин. Среди крупных регионов быстрее всего продажи росли в Челябинской и Свердловской областях, а снижение показали Самарская область и Ставропольский край.
3: Про зарплату.
2: Мужчины на руководящих должностях в России в среднем получают заметно больше женщин. По данным Росстата, в прошлом году разница составила больше 71 тысячи рублей. Средняя зарплата мужчин-руководителей была около 212 тысяч рублей, а у женщин чуть больше 140 тысяч. Двумя годами раньше разрыв был меньше и составлял почти 55 тысяч рублей. Подробнее о том, почему разница в доходах сохраняется, Авторадио рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян.
4: На данный момент в российской экономике очень нужны управленцы на стройку, промышленность, производство, складскую логистику. Это достаточно тяжелая работа, и далеко не все женщины на это согласны. Для этого нужны ребята, которые готовы работать, готовы перерабатывать. Очень часто у нас ввиду курса на технологический суверенитет нам нужны люди, которые готовы ехать на районы Крайнего Севера, Сибирь, готовы ехать на Дальний Восток, готовы ехать на Сахалин, и там достаточно тяжелые условия труда. Надо понимать, что есть порядка 400 профессий, которые запрещены женщинам. То есть там женщина не может быть оператором самосвала на угольной шахте. Но именно, к сожалению, на таких профессиях платят неадекватно высокие деньги. Людей очень мало. Мы сейчас понимаем, что эти профессии занимают мужчины, поэтому, когда мы смотрим номинально, разрыв зарплат стал невероятно высоким. Но это просто вопрос экономической конъюнктуры здесь и сейчас, ввиду дефицита персонала. Когда у нас вопрос дефицита персонала будет преодолен, зарплаты скорректируются, и эта разница будет не такая существенная.
2: По данным Росстата, самый большой разрыв фиксируют среди руководителей высшего звена. Там мужчины в среднем получают почти на 144 тысячи рублей больше женщин. Заметная разница есть и среди управленцев в корпоративном секторе, а также в производственных подразделениях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 71 рубль 29 копеек, курс европейской валюты 82 рубля 79 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
5: Ну а сейчас будет громко, танцевально, с настоящим драйвом. На Авторадио начинается концерт, не побоюсь этого слова, легендарной группы «Вирус». Хиты, которые знаются с первых секунд, песни, под которые танцует, как обычно, весь зал, если ничего не изменилось. Нам обещали, что все будет именно так. Ольга, Юра, привет, привет, дорогие друзья.
6: Привет, ребята, как мы рады снова встретиться с вами в новой, прекрасной, красивейшей студии.
5: Это спасибо, да, большое за каждое сказанное слово. Я думаю, мы уже практически готовы начать концерт в этой новой нашей студии.
7: Ну и это вирусное выступление можно не только слушать в эфире Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
5: Начнем?
7: Пора начинать.
5: Начинаем концерт.
6: Давайте,
5: группа «Вирус».
6: Прям сразу вот. Поехали.

0: прошу любить меня. Сильно.
1: Группа Вера.
0: Мне кажется, вот эта песня прям вот кстати, потому что сегодня в Москве так жарко. Солнце греет.
2: Да,
0: это вот прям...
2: напросилось.
0: Да.
2: Напросилось. Встречаемся с группой «Вирус» в прекрасное жаркое время. Особенная дата для группы «Вирус» — 20 мая. День, с которого все началось, день, в который все продолжается. Я сразу скажу, что 20 мая — день рождения группы, и 20 мая выходит новый вирусный сборник.
3: Не только, вообще-то.
2: Альбом 13. Ну, и... а об этом поговорим попозже.
0: Хорошо,
2: ну давай, на сладкое, на сладкое оставим. Ребята, поздравляем. 27 Спасибо. Лет. Конечно, невероятно. На вас посмотришь, не скажешь. Немножко, конечно, задевает самолюбие, потому что обскакали нас, понимаешь?
0: Ну, это тебе так кажется, на самом деле.
2: Ну, на 2 года.
0: Себе, ну, подожди, ты имеешь в виду...
2: Наш возраст.
3: Слушай, на самом деле...
0: Я поняла. Да, про возраст. Ну, ничего страшного, на самом деле.
2: Нам-то 25.
0: Ну, и что?
3: Дай я расскажу правду,
0: Ну и что?
2: Что?
4: Юрка хочет сказать правду.
3: Сказать правду. 28.
4: А,
3: 27 это только вот как мы вот ворвались. А еще целый год мы вообще-то
2: готовились.
3: Все это выстрадывали вообще-то.
4: Выстрадывали?
3: Да.
4: Они на нашей эстраде выстрадывали.
2: Хорошее продолжение, да.
4: Но признайте, что самый часто...
3: 28 лет группе-то.
4: Самый часто задаваемый вопрос, наверняка, как за эти годы вам умудрилось не разругаться вообще вдрызг? Есть какой-то дежурный ответ такой?
3: Мы научились качественно друг друга посылать. Нежно.
2: Качественно?
0: Нежно.
2: Интеллигентно. Нежно.
3: Интеллигентно.
0: Да.
3: Не, на самом деле... всего вот этого вот.
5: Без истерик, битья посуды, да?
0: Без истерик, без обид. Да, абсолютно. Не, на самом деле, это все так, но было разное, конечно. Но самый главный, мне кажется, секрет, это в том, что мы встретились... не знаю, для кого-то, наверное, сейчас скажут, вот они, вруны. Нет, мы встретились не для того, чтобы заработать много денег, а мы встретились для того, чтобы писать музыку. То есть мы именно за идею. И мы все время вот объединенные этой идеей, несмотря ни на что,
3: ну,
0: вот, что
3: кстати,
0: бы ни
3: честно,
0: происходило.
3: На все 100.
0: Да, что бы ни происходило в нашей жизни, мы все время умеем идти на компромисс. То есть если, допустим, Юрке что-то не нравится, я говорю, Юр, ну давай там вот как-нибудь. Он говорит, хорошо, ладно, если там мне что-то не нравится, мы вот как-то вот так
3: ну,
0: вот.
3: Или там, не пой как бабулька, пожалуйста, мы еще молоды, ну что ты делаешь?
0: И такое было тоже.
4: Я просто представляю, устраиваю строители мероприятия услышали, для них деньги не главное. Для них главное творчество.
3: Кстати говоря,
0: еда, да,
3: мы
0: еда.
3: Очень договороспособные люди. Вот это правда,
5: кстати,
3: прям.
5: Телефон для договоров и быстро. Слушайте, вот это вот ваш подарок фанатам, альбом номер 13, это номер или это судьба, что называется?
0: Это 13-й по счету альбом группы «Вирус». Ничего поэтому себе. Мы решили не заморачиваться с названием там, по поводу песни, какой назвать и так далее. Мы именно сделали альбом 13, потому что это 13-й альбом. Вот так.
5: Слушай, ну и какую музыку выбирает группа «Вирус» в 2026-м?
0: Вообще абсолютно разную. У нас и медляк там есть, очень красивый, который некоторые слушают и говорят, ой, это что-то прям из ретро такое. То есть у нас давно не было медленных песен. То есть мы вообще там совместили все разное. И техно, естественно, без этого никак. И припопсованная такая из
3: песен. Ну, давай честно скажем,
0: да.
3: Мы тот коллектив и та группа, которая совмещает абсолютно разные стили музыки. У нас есть что-то вообще невероятное, что нам говорили в свое время, ребят, приходите в 2040 году с вашей музыкой, это что-то слишком.
0: Да.
3: И в то же время мы умеем делать ретро. Например, вот у нас есть песня в стиле диска, кстати, которая
2: буквально сегодня прозвучит.
3: Сейчас будет
2: вообще,
3: скоро.
2: Скажите мне, пожалуйста.
3: Она вообще сделана в супер там каком-то ретро-вейв стиле из 80-х. Так что
2: Вы нам новые песенки сегодня покажете?
0: Конечно. Я текст. Мы распечатали, потому что песни, ребята, настолько свежие, настолько не это еще, что вот у меня здесь распечатаны тексты даже.
4: Будем впивать. У нас есть еще до конца.
3: Сперва мы послушаем. Все-таки
0: впивать в студию, пожалуйста.
2: Но это произойдет после небольшого перерыва.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: А по вечерам на Авторадио вас ожидают концерты. Группа «Вирус» у нас сегодня в гостях. Продолжаем. Продолжаем
2: как следующие композиции. Как ты красиво говоришь.
1: В стиле диско продолжим.
2: Продолжим, ребята.

0: где-то в далекой Америке тихонечко икнул Канье Уэст. Опять это русское диско.
1: Причем такой микс. Ласковый май, Мираж и Сиси Кейс.
0: Нет, это группа Вирус. Это группа Вирус в стиле диско. Супер успешная песня, супер успешное видео на эту композицию. Сколько у вас там же по просмотрам?
2: Уже больше 120 миллионов.
3: Да. Ничего себе. Между прочим, в кондитерских и риски Вирус. Не видели? Уже продаются по полной программе.
0: Это ваше самое кассовое видео, если так можно
2: сказать. Да, честно говоря, это видео обошло все просто наши клипы, даже на суперхиты, которые вот в начале у нас были.
3: Ну вот мечтала ли ты, Оля, скажи, пожалуйста, в далеком-далеком, не знаю, не буду сейчас говорить,
0: каком
3: году, да, когда заходила в шкаф, в обычный шкаф для того, чтобы в нем записывать песни, вот, о таком успехе, вот расскажи, почему со шкафа это все началось?
2: Потому что в шкафу хорошая звукоизоляция. У нас не было денег тогда на студию. Вот.
3: А на шкаф были?
2: А на шкаф, не просто на шкаф, а еще на какую-то одежду, там, да, которая в шкафу висела, у нас деньги были. Поэтому мы первые песни записывали в шкафу, да, это правда.
3: Шкаф-вершн.
2: Шкаф-вершн, да.
0: То есть... Звуковая аппаратура там, в шкафу находилась?
2: Нет, в шкафу находилась только я с микрофоном. Только... Юра сидел рядом. Это было все в комнате у Юры.
0: Боже мой, неужели видео нет такого? Или тогда, тогда еще не было телефонов, чтобы на это было
2: снять. Ты знаешь, как я об этом жалею, что мы тогда не могли. Ты представляешь, сколько бы это сейчас набрало просмотров, если бы у нас были какие-то архивные, возможно, вот эти кадры с записью
0: Шикарно.
2: Этих песен в шкафу.
0: Это все история группы «Вирус», но мы продолжаем теперь уже настоящее. Сейчас будет у нас новенькая
2: песня?
0: Да,
2: у нас сейчас будет новенькая. Я так волнуюсь вообще. Эти песни не слышал никто, представляете, вот вообще никто. Вот сейчас это
0: премьера
2: прямо премьера.
4: Я тоже настолько волнуюсь, что скажите, какую?
0: Мечты.
2: Мечты, песня. Мечты.
4: Ну, поехали.

0: «Мечты» — новая песня группы «Вирус» из нового альбома. Спасибо за премьеру. Ну и...
1: Ну, отлично все.
0: Продолжим. А давайте продолжим сразу. «Не пиши мне ночью». Можем прямо сейчас?
2: Прям сразу? Прям еще сразу. Одну новинку?
0: Да,
2: так,
0: да.
2: Сейчас я текст
0: гулять
2: переверну.
0: Так гулять. Еще раз напомню, это альбом 13, 13-й по номеру уже. Альбом группы «Вирус». «Вирус» с большим опытом, как говорится, да?
1: Но очень этом, современно звучащий
0: очень
1: при
0: современно
1: этом.
0: Звуча... И очень волнующийся.
3: Сейчас будет веселая песня такая.
2: Мы стараемся.
3: Ух, прямо зажигалка, поэтому все танцевать.
4: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. На-на.

0: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Авторадио.
11: На Авторадио.
12: Группы «Вирус» слушайте на Авторадио и, кстати, смотрите на телеканале «Музыка Лайв» прямо сейчас. Мы продолжаем, ребята. И следующая
13: Все,
12: песня.
13: Все, уходи.
14: Так, в смысле? Вот, уходи, я пошла.
15: Ой, это сейчас будет красивая песня. Стадион, представьте, куча фонариков, как раньше.

0: Даже слеза потекла.
1: Душа раздирающая жизнь.
2: Прям вот танцуешь на дискотеке и платишь. Да?
3: И, кстати, она тоже такой с неким флером ретро.
4: Конечно.
0: Вот я про него это как раз и говорила. Вот про этот медляк, который действительно отдает вот туда.
5: Слушайте, по поводу тех, кто разбирается в любом флере. По вашему мнению, танцевальная музыка нынешнего времени лучше, хуже, да, танцевальной музыки, становление которой группа «Вирус» принимала непосредственное участие?
4: Мне кажется, сегодня просто разнообразнее музыка. То есть можно слушать и такую, и эдакую, какую хочешь. Вот. А хочешь, вообще можно в ретро-стиле новую музыку слушать. То есть есть артисты, которые выпускают музыку специально в стиле ретро. Пожалуйста, какой
0: хочешь.
4: Вот,
0: я слушаю, я постоянно слушаю все, что выходит. Вот, ну,
1: и ничего
0: что...
1: нового нет!
0: Дело вот правильно, понимаешь? Я просто понимаю, что новые, молодые артисты, в основном, да, они вот в большинстве своем возвращаются к той стилистике, которая была в начале нулевых. Вот это все вот
1: инстинкт. Та же Юлия Зиверт.
0: Нет, ну, кстати, вот, нет, я имею в виду не совсем вот это вот 80-ку, не, да, я имею в виду вот таких вот молодых поющих блогеров, вот этих всех девчонок там, мальчишек, вот у них прям слушаешь, вот новая песня, я говорю, так это же, ну,
1: хорошо забытая старая.
0: Да. Единственное, в чем отличие, это, наверное, может быть в звучании, потому что тогда были другие звуки, другие библиотеки, сейчас, конечно, уже есть...
4: Да и то не у всех.
5: Слушайте, а клубная культура, культура танцевальных вечеринок, она какие претерпела изменения?
0: Я скучаю, честно скажу, по клубной культуре, потому что сейчас клубов как таковых уже практически не осталось, и если они и есть, то их, ну, совсем мало, вот, и в основном это какие-то рестобары, вот, то есть уже нету вот этих тусовок, которые...
5: Люди разучились отрываться?
4: Нет, просто было время, когда музыка перешла в такой формат немножко ресторанного типа, и... Ну,
0: всему виной кальян-рэп. Вот и дип-хаус.
4: Да-да-да. И оно все приучило понятно. За десятилетия людей просто сидеть и слушать музыку.
1: А нам нужны вот такие медляки, как вот, «Уходи». И тогда, я считаю, демографическая ситуация улучшится. Вот чего нам не хватает.
4: Вот в этом я согласен. Все так и есть.
5: Как нужно отрываться, нужно послушать следующую композицию. Давайте, погнали.
0: Поехали. Вечный хит просто. Я не знаю, сколько поколений уже на нем выросло? 3, Юра? 4? 4-я растет сейчас, да? Ручки!

0: Вот они.
1: Спасибо огромное. Друзья, это еще не все. Группа «Вирус» у нас остается, но опять небольшой перерыв.
2: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
3: 16+.
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
6: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну и что касается вируса.
2: Так.
1: Конечно...
3: Выступает главный вирусолог страны.
1: Да. Ну, сейчас о вирусах говорят все. Знаешь, ну, увы, иногда не по самым приятным поводам, но мы действительно сегодня только самые позитивные про вирус. Ребята, еще раз вас поздравляем с 27 или 8-летием группы, как вам угодно. Удачной судьбы вашему новому сборнику, альбом 13. Ну и аплодисменты, с наступающим днем рождения, Олю Лаки, потому что все грандиозные события происходят практически в один день. Спасибо вам огромное, и еще одну под финал, в общем-то, вашего сегодняшнего концерта, еще одну композицию.
2: Самую жаркую. Поехали!
4: Самая легендарная.
2: Да.
4: Ты

0: Это вирус. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за приглашение.
0: Спасибо, что доверили несколько слов в ваших песнях. Мы как могли испортили их. Мы будем стараться работать над собой. Спасибо.
1: Спасибо, ребята.
2: Спасибо, друзья. До новых встреч.
1: Спасибо, что заразили нас этим танцевальным вирусом. И пускай лето пройдет именно вот так вот. В танце. Спасибо. Вирус. Это были Мурзилки. До завтра, друзья. Счастливо.
0: Пока.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Фильм Гая Ричи.
12: Есть два варианта развития сюжета.
11: Джентльменский или пацанский. Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
13: Они работают на грани закона и беспредела.
11: «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России рассказали о защите от опасных инфекций. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболеваний, в том числе лихорадки Эбола, передают Вести. Особое внимание уделяют раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурундии. Ранее также сообщалось, что Россия направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола.
3: Про моду.
2: В российских квартирах снова появляются элементы советского декора. В моду возвращаются ковры на стенах, старые торшеры, винтажные абажуры и мебель в духе СССР. Дизайнеры отмечают, что такие вещи лучше всего смотрятся не в полностью старой обстановке, а как отдельный акцент. Например, на фоне простых стен и современного интерьера советское кресло или светильник может выглядеть уже не как вещи с прошлого, а как деталь дизайна. Подробнее о том, откуда появился интерес к такой эстетике, Авторадио рассказала дизайнер интерьера Ирина Татарникова.
5: Вот этот интерес к 60-м, 70-м годам, он действительно сейчас везде актуален. Мебель, светильники того времени – это такая целая стилистика отдельная. И россияне, конечно, следуют за этой, скажем так, модой мировой. На самом деле сейчас нет такого одного большого стиля, как когда-то было принято. Все зависит от того, где вы живете, как вы живете, дом это или квартира. Ну, наверное, после вот такого затишья буйного цвета и форм, я думаю, что по логике должно прийти интерес к каким-то таким а-ля барочным, но, конечно, переосмысленным, безусловно, интерьером, то есть таким наполненным, да, вот пустота, она уходит, немножко от нее все тоже, возможно, подустали, и хочется какого-то интенсива в интерьерах цвета, фактур, каких-то интересных форм новых.
2: По словам продавцов винтажных предметов, спрос на советские торшеры и абажуры держится уже несколько лет.
3: Про музыку.
2: Яндекс.Музыка обновила рекомендательный сервис «Моя волна». Теперь он учитывает не только музыкальные вкусы пользователя, но и контекст. Например, время суток, день недели, устройство или настроение. Например, сервис может предложить спокойную музыку для работы или более энергичный плейлист для пробежки. Кроме того, появилась функция «Встряхнуть мою волну». Она позволяет быстро сменить рекомендации, если хочется другого настроения. Помимо этого, в сервис добавили и реплики с фактами об артистах и их музыке. В приложении также появился раздел «Что послушать». В него включили подборки, чарты, аудиокниги, подкасты и детский контент. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 71 рубль 29 копеек, курс евро 82 рубля 79 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МК Мосшоу». УКН 111-774-640-5754. Код Москва.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Драмы, кстати, если честно, у нас даже и не пахнет, а как раз наоборот, весельем, позитивом и задором. Ведь совсем скоро, а именно 4 июля, на главном танцполе страны, на стадионе ВТБ-арена, пройдет долгожданная вечеринка «Большая дискотека Авторадио». Со своими лучшими хитами для вас выступят главные звезды страны. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите стать частью главного музыкального события этого года, тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно уже вчера. Ну а сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а пока мы продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио, меня зовут Марат Волошин. Привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень

0: на Авторадио. 0 плюс.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+. We'll be right back.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23:05. Категория 16+.
6: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
7: Переводы CoronaPay доступны в офисах Билайна ПАО «Уимпелком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
6: Отправляйте переводы CoronaPay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+. Авторадио и Муз-ТВ представляют.

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Кстати, Авторадио тоже является частью Вселенной и не самой маленькой. Ведь ежедневно нас слушают более 8 миллионов человек в 76 тысячах городах и населенных пунктах. Поэтому, если вы только настроились на нашу волну, то знайте, вы присоединились к большой семье Авторадио. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения. Оставайтесь с нами на связи.

0: Реклама. На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
0: Присоединяйся к своим.
2: Авторадио.

0: столице 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом, передает РИА Новости. В аэропорту российского президента встретил министр иностранных дел Китая Ван И. Также в церемонии приняли участие парадный оркестр и рота почетного караула. У трапа самолета Путина приветствовали дети с российскими и китайскими флагами. Основные мероприятия визита запланированы на завтра. Сначала на площади Тяньаньмэнь пройдет торжественная церемония встречи российской делегации. Затем в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, а лидеры выступят с заявлениями для СМИ. Визит посвящен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано около 40 документов.
3: Про происшествие.
2: На Байкале перевернулась аэролодка «Север-750». ЧП произошло сегодня в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. По данным МЧС, на борту находились 18 человек. 13 удалось спасти, в том числе ребенка. А 5 человек погибли, и среди них водитель судна. Позднее стало известно, что аэролодка не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом РИА Новости сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать превышение допустимого числа пассажиров.
3: Про законы.
2: В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме, передает «Парламентская газета». Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков, а киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда комитета по молодежной политике Александра Толмачева, власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, что доля преступлений в сети уже достигла 40%. Только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел.
3: Про образование.
2: В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Министерство просвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, министерство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. Как пишет РИА Новости, в него входят 16 обязательных предметов, включая русский язык, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Дополнительные предметы, например, родной или второй иностранный язык, смогут вводить только по желанию учеников или родителей, а также, если у школы есть для этого возможности.
3: Про туризм.
2: Таиланд может сократить безвизовый срок для россиян с 60 до 30 дней. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ. Правительство страны уже поддержало такие изменения для граждан более чем 90 государств. Теперь новые правила должен рассмотреть визовый комитет королевства. Власти объясняют инициативу тем, что срок пребывания должен соответствовать цели поездки. Кроме того, в Таиланде намерены строже проверять, зачем иностранцы приезжают в страну. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

А нам вот очень тяжело быть невидимками, потому что на авторадио всегда происходит нечто грандиозное, о чем мы молчать, ну, никак не можем. И прямо сейчас я хотел бы вам напомнить, друзья, о том, что в нашем эфире продолжается суперигра «Много денег», в которой в этом году мы разыгрываем просто невероятные призы. Во-первых, это 5 миллионов рублей, их мы разыгрываем по частям, а также мы подготовили для вас 5 уникальных призов. Почему уникальных? Потому что это будут ваши желания. Вот нужен вам автомобиль? Пожалуйста. А хотите два? Легко. Или вы мечтаете о квартире в Москве? Для авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Поэтому торопитесь, переходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин. Удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Авторадио и Муз-ТВ

0: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
2: Авторадио.

Если мама позвонит, надо ей сказать одну простую вещь. Мама, я ничего не знаю, но 4 июля ты отменяешь все свои дела и идешь со мной на стадион ВТБ-арена и отжигаешь, как в молодости, потому что там пройдет самая крутая вечеринка этого года – большая дискотека Авторадио. Да, друзья, это действительно так. В этот день на главном танцполе страны соберутся все главные звезды страны, чтобы исполнить для вас свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Хотите сделать незабываемый подарок себе и своим родным? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио Диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем путешествовать по музыкальной дорожке Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомоль. Польская 9 и Фрезиновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

никогда никому не оставляйте возможность выиграть реальные деньги, друзья. В эфире Авторадио вовсю продолжается мега-щедрая игра «Много денег». И на данный момент банк в ней приятное глазу и кошельку 51 тысяча рублей. Вы сможете эту сумму не только забрать себе, но и приумножить. Что необходимо для победы сделать? Конечно же, зарегистрироваться в игре на сайте Авторадио.ру, слушать внимательно эфир и держать поближе к себе телефон. Другие подробности на сайте также найдете. Желаю вам удачи в игре «Много денег». Их, как известно, много не бывает. И возвращаю вас в мир любимых хитов на Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

Не просто дожди, а ливни. Завтра во второй половине дня прогнозируют синоптики тем слушателям Авторадио, у кого установилась жара. Так что зонтики захватите с собой. Это вам такой простой, но крайне полезный совет. А мы движемся по майским денькам вперед, причем делаем это, как всегда, в компании потрясающей музыки. И, друзья, кому-то не скучной, а кому-то уже и спокойной ночи.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

слезы лить не время. Нам с вами еще столько всего надо успеть до конца этой весны, да и планы на лето построить. Так что грусть ставим на паузу, а авторадио на громкую. Ловите привет, на связи Алиса Соболева.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер

Если хочется, сбудется. Так это и работает. Так что прислушайтесь к себе, и пусть ваши желания станут реальностью. Под музыку Авторадио. Олеся Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Приятное чувство ностальгии поддержим музыкой в эфире Авторадио. А у нас тут надо признаться, что не песня, то к деньгам. И это не примета, это счастливый сезон суперигры «Много денег», в котором мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Уже, кстати, второй суперфинал на подходе, 4 июня. Ваша мечта станет реальностью, поэтому присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь желанием на нашем сайте и слушайте внимательный эфир каждый день и 4 июня особенно. Ну а я, Алиса Соболева, желаю удачи.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.